0: Внимание!
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
1: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: С Максайном.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Абитуриенты могут воспользоваться услугой «Электронная очередь» для подачи документов в приемные комиссии учреждений высшего образования. Через личный кабинет участника ЦЭ, ЦТ на сайте РИКС абитуриенты могут заранее забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность. Услуга доступна абитуриентам, сдавшим ЦЭ, ЦТ в 2025 и 2026 годах. При изменении планов можно отменить талон и перерегистрироваться на другое время. Пошаговая инструкция размещена на сайтах Министерства образования и РИКС. Брещина вошла в топ-3 регионов по количеству заброшенных домов. За вторую четверть года в стране продали 357 пустующих домов, и почти каждый второй ушел за одну базовую величину. 147 домов нашли новых хозяев только за июнь.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Уникальная визитная карточка Бреста, ежедневный ритуал зажжения керосиновых фонарей на улице Советской, обрела вторую жизнь в России. Перенять опыт Бреста решили в столице Мордовии, Саранске. Теперь там тоже появился свой хранитель света, работник местного предприятия «Горсвет» Андрей Степанов. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в Минске дольше запланированного. Выставка продлена до октября. О продлении экспонирования шедевра Марка Шагала и собрания Государственного русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь договорились премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. И последнее. В филиале Брестского областного краеведческого музея «Каменецкая башня» работает выставка «Железное ремесло Берестия». На ней представлены предметы из металла, выполненные местными кузнецами. Работать выставка будет по 2 августа. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Ну вот как-то слякотно, дождливенько, промозгло и вызывают такие эмоции. Утро четверга, друзья, но мы здесь ради того, чтобы развеять все мифы и окончательно поставить точку в плохой погоде. Точнее, не так. Поставить мысль, а что для вас значит плохая погода? Быть может, яркое палящее солнце тоже является не совсем уместным для вас, как для человека, который любит оставаться в тени. Либо же наоборот, вот такая вот мокрая, вот такая вот дождливая погода способствует тому, что вы просто не хотите выходить из дома, не ступаете за порог и наотрез отказываетесь сегодня работать. Вот в этом мы с вами похожи. Ну, в последнем случае. Однако утреннее шоу «Самое доброе утро» в лице Юли Майской и Влада Романенко готовы сделать все как раз-таки для того, чтобы вы наконец-таки смогли почувствовать себя комфортно этим четвергом. А я напомню, 9 июля на дворе 2026 год, если кто-то забылся в цифрах, 9.709 в стране. Да, конечно, хотелось бы, чтобы было 9 утра, как минимум, потому что к 9 мы уже более-менее бодрые, проснувшиеся, такие, знаете, оперившиеся в этой жизни, да. Распробовав огромное количество кофейных напитков, предложенных вашими коллегами или вами, собственно говоря, все-таки заряжает на позитив и хорошее, бодрое начало дня. Но мы все-таки будем делать и стараться делать это благодаря нашей проверенной музыке, благодаря интересным событиям, которые наверняка успели сегодня произойти уже. Да, друзья, вот к этому времени, я думаю, что таких историй у нас предостаточно. Для этого есть студийный вайбер. Делитесь, пишите, рассказывайте. +375 333 99 00 11. И вот, собственно говоря, да, узнаем же по поводу погоды буквально через пару-тройку, ну, может быть, ладно, с десяток композиций в середине часа. Что же день грядущий нам готовит, и от гороскоп в том числе не перепутайте, друзья, поскольку, вы знаете, у козерогов может быть сегодня и какой-нибудь Марс в девятом доме, а может быть и наоборот, козероги сегодня абсолютно свободны по своей натуре люди. Ну, и обо всем других знаков зодиака обязательно поговорим отдельной строкой. Ну и, конечно же, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Что не день, то праздник». Обязательно узнаем, с кем, за что и почему сегодня стоит отметить. Да, очередной повод, очередной праздник. Ну и, собственно говоря, коллеги, я думаю, тоже подскажут вам и помогут определиться с выбором. Ну и, собственно говоря, вот мы, вот, наконец-таки, наша компания уже потихонечку собирается и начинает это утро бодро, весело и, конечно же, музыкально. Ну а для хорошего настроения необходимо что? Правильно, немного танцев. Мари Краймбери.

0: Что ни день, то праздник.
1: Друзья, всем привет-привет. Еще раз Майя Скорманенко здесь. И мы доказываем на деле, что даже в такую дождливую погоду и пасмурное серое утро праздник может стартануть с самого утра, друзья мои, чтобы поднять вам настроение и сделать старт этого дня необычным. Ну, вот смотрите, пофантазировать все мы любим, правда? Поюморить мы тоже любим. Особенно, когда с самого утра это делает кто-то, и удачно, тогда мы смеемся, правда, и продлеваем себе жизнь, поднимаем себе настроение и создаем невероятно крутейший вообще старт нового дня. Друзья мои, сегодня можно все фантазировать на любые темы, кстати, если что. День фантазии и юмора сегодня отмечается. С этим вас и поздравляем. Праздник без строгих правил и учредителей абсолютно. Это логично. Ну, какие могут быть регламенты фантазии, за какой датой праздник, собственно, выдан, какими депутатами принят закон относительно отмечания этого праздника. Сегодня полагается шутить, придумывать, рассказывать детям небылицы и вообще относиться к жизни чуть менее серьезно, чем требует рабочий календарь. Кстати, друзья мои, ученые, к слову, вы знаете, что думают? Они же постоянно думают, и днем, и ночью. Так вот, они давно подтвердили. Чувство юмора снижает стресс и, конечно же, продлевает жизнь. Так что анекдот за завтраком – это, мне кажется, не серьезность, а забота о здоровье. 100%. Так что шутите с самого утра.
2: Ну, можно шутя относиться, собственно, и к своей внешности, и к своему внешнему виду. Сегодня, слегка, чуть-чуть задержавшись перед зеркалом, осознать то, что вы красавица или вы прекрасный человек, вы стойкий мужчина, и этот костюмчик вам наверняка к лицу. А все почему? Потому что сегодня отмечают Международный день моды, и, как правило, это такая штука очень даже изменчива, и она выделяется среди остальных праздников некой, знаете, вот эстетикой, вашим вкусом, вашими предпочтениями, то, что вам нравится носить. А мне, как всегда, казалось, что мода — это не то, что диктует сам человек, а то, что ему, в принципе, комфортно. Ну, безусловно, мода постоянно меняется, и то, что популярно сегодня, может стать неактуальным, например, завтра. И современные тренды, включая новые цвета, ткани, аксессуары, которые демонстрируются на подиумах чуть ли не каждую секунду, собственно, изменчивы. Поэтому, друзья, будете ли вы носить большую такую несуразную рубашку в клетку или же наденете приталенную майку, это все зависит лично от ваших предпочтений.
1: Так и хочется сказать, эй, модники, где вы там? Проснулись, да, уже на себя-то приодели ту самую модную яркую рубашку в пальмы и так собираетесь идти в офис? Ха! И будете абсолютно правы, потому что сегодня можно наконец действительно надеть то самое яркое, смелое, купленное когда-то на особый случай. Так вот, сегодняшний день, 9 июля, это особый случай. Международный день моды официально наступил, поэтому сегодня можно все. Самое главное, соблюдайте дресс-код. Только не шорты, друзья мои, а рубашка в пальмы очень даже идет в зачет.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями погоды, на большей части территории кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, порывы до 14. Температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 15 до 20 градусов. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: На улице, ты, друзья мои, действительно похолодало, стало чуть кому-то некомфортнее тем, кто влюблен в лето. Но есть среди нас такие люди, которые так или иначе не переносят жару. Они недолюбливают лето. И вот такая погода, плюс 20, плюс 22 градуса, для них очень даже да. Сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я расскажу вам о тех, кто действительно недолюбливает лето, но показывает вид, что все ок, все нормально. Друзья мои, итак, по данным вообще астрологических обзоров, утверждение есть вот какое. Некоторые знаки зодиака искренне любят лето. Кто они? Тельцы, вы на первом месте. Да, ценят стабильный климат и комфорт, плохо переносят перепады температуры и стараются избегать полуденного солнца и жары в принципе. Романенко, это так?
2: 100%, Майская.
1: Обалдеть, ты понимаешь? Поэтому нам, радиослушатели, пишут обратную связь и знаешь, что всегда говорят? О, так. Ваша рубрика «Топ-3 самых» вот всегда в десяточку. Всегда в десяточку.
2: Попадаем в цель, прекрасно.
1: Да. Далее на втором месте после тельцов те, кто не переносят жары и недолюбливают лето, это раки. Предпочитают проводить время в прохладной домашней, к слову, обстановочке, избегая зноя и активного отдыха вместе с тем летом. Ну и девы, вы тоже в списке, как и в повседневной жизни. Летом девы требовательны к условиям окружающей среды. Жара, духота, понимаете ли, нарушают их привычный распорядок, поэтому девы тоже не любят лето.
2: Ну, друзья, чтобы не обидеть всех без исключения, поговорим уже о чем-то приятном, о том же, что же день грядущий нам готовит. Но вот так вот лето поставив на паузу, по крайней мере, узнаем, что же сегодня, в четверг, 9 июля, приготовил для каждого из нас гороскоп. Дождитесь через композицию.
1: Да, еще, друзья мои, если вдруг действительно вы попали совершенно нелепым, случайным образом сегодня в список тех знаков зодиака, которые они любят лето, а на самом деле вы влюблены в летние месяцы, в жару и в зной просто по уши, тогда дайте обратную связь. 33-код-399-00-11. Пишите, ждем сообщения, обязательно зачитаем. А гороскоп дождитесь.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: А вот и гороскоп.
1: Да, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний, 9 июля, показывает календарь, он не ошибается точно, и сегодня четверг, правда, среда была вчера. Сегодня, друзья мои, кажется, что лучше будет, чем вчера, да, узнаем прямо сейчас.
2: Итак, начнем с вас. Овны, луна в вашем знаке дарит максимум энергии и уверенности, вы легко вдохновите окружающих своим энтузиазмом и сможете продвинуться в важном деле.
1: Тельцы, что можно сказать о вас сегодня? Организму особенно понравится сегодня от вас спокойный ритм, тельцы, постарайтесь не превращать прием пищи еще в одну задачу из списка дел. Несколько минут без спешки сегодня пойдут только вам на пользу.
2: Итак, для близнецов день благоприятен для общения, новых знакомств и командной работы. Вы очень даже легко найдете людей, которые поддержат ваши идеи, поэтому не стесняйтесь предлагать смелые решения.
1: Далее, раки, что у вас? Ваше эмоциональное состояние сегодня напрямую связано с самочувствием. Если почувствуете внутреннее напряжение, найдите несколько минут для тишины или спокойной прогулки, раки.
2: Львы, день вдохновляет на путешествия, обучение и поиск новых горизонтов. Если вы давно хотели начать что-то новое, сейчас самое время сделать первые шаги.
1: Девы, долгая работа сегодня за экраном может напомнить о себе быстрее обычного. Если есть возможность, девы, чаще переводите взгляд вдали, делайте короткие паузы. Сегодня, в общем, день будет еще тот рабочий.
2: Для весов отношения с партнерами могут стать источником вдохновения или важных перемен. Искренний разговор поможет лучше понять друг друга. Не бойтесь открыто говорить о своих ожиданиях.
1: Скорпиончики, а вы сегодня знаете, что вообще не терпите. Ну вот нисколечки даже, если почувствуете усталость днем, либо с самого утра, не убеждайте себя потерпеть до выходных. Да-да-да, небольшая передышка сейчас в этот день окажется гораздо полезнее, чем долгий отдых позже.
2: Луна в огненном знаке стрельцов усиливает ваш оптимизм, азарт и творческую энергию. День прекрасно подходит для романтики, новых проектов и приятного отдыха.
1: Козерожки, сегодня полезно не только работать, но и периодически спрашивать и не только себя, окружающих. А не слишком ли я устал? А не слишком ли вы, коллеги мои, устали? Такой простой вопрос может вовремя сделать вас, знаете ли, работуном на все 100.
2: А вот водолечиков сегодня ждет, ну уж очень много общения, коротких поездок и новых идей. День благоприятен для учебы, переговоров и заключения договоренностей. Сегодня ваши слова будут иметь особую силу.
1: Рыбки, что по поводу внутреннего равновесия? Как у вас с ним, а? Вот об этом нужно подумать в течение дня. Любимая музыка, книга, творчество и вообще тихий вечер в окончании этого дня, друзья мои, помогут быстрее восстановить внутреннее равновесие. Сегодня эмоциональный комфорт станет важной частью хорошего самочувствия. Вот такой гороскоп на сегодня. Друзья мои, желаем каждому из вас удачного, продуктивного и при этом легкого дня.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи «Медуза», Советская, 73. Дата 11 июля. Брони

0: сплю и вижу.
1: Всем привет, друзья! Я очень надеюсь, что вы сегодня выспались, спали и видели исключительно розовый фламинго, дитя заката. Друзья мои, хочется верить, что действительно приятно проснулись с невероятно крутейшими ощущениями. И несмотря на то, что сейчас утром дождик, возможно, в своих снах вы где-то были бесплатно на море. Такое может быть? Правильно, только во сне. А в остальных случаях, друзья мои, придется платить. Рассказывайте, что снилось, чего там надумали себе во сне, сами не контролируя. 3-3 Код 3990011 в нашей рубрике готов разбираться. А что же ваши сны означают наяву?
2: Ну, друзья, если уже не морюшка, то тихий сон в спокойном месте. Евгений, как-то, знаете, сейчас принято говорить, камбэкнулся в сторону детского сада и, в общем-то, оставил следующее сообщение. Самое доброе утро, Юлия и Влад. А мне, между прочим, сегодня снился тихий сон в детском саду. Ну что ж, Жень, будем разбираться, к чему это все снилось. Оказывается, видеть во сне этот самый тихий час означает, что ваше подсознание, вот оно хочет вернуться-то, между прочим, в то самое беззаботное время, или потребность в эмоциональном отдыхе, собственно, есть у вашего организма. Если во сне вы сами находитесь в кровати и пытаетесь уснуть, это сулит скорое решение накопившихся проблем и наступление периода заслуженного покоя. Быть может, Евгений, мы чего-то не знаем о вас? У вас накануне отпуск, или вы решили поменять место работы? А вот поделитесь, хотелось бы узнать поподробнее.
1: Татьяна, кстати, вот буквально вдогонку только что прислала сообщение, пишет: «Здравствуйте, сказали про море, услышала по радио и вспомнила. Мне на днях снился потоп, вот затопили мою квартиру. Вам скажу, что жуткий сон, потом в течение целого дня переживала и даже звонила сыну и просила посмотреть, у нас все ли в порядке с кранами, не течет ли у нас с потолка».
2: Ничего себе,
1: Тань. Ой, слушайте, Тань, ну, значит, вы знаете, я попыталась разобраться в целом и в общем, что означает потоп, и вот, знаете ли, страх, вот это вот ощущение, когда затапливают. Так вот, Тань, потоп во сне чаще всего символизирует переизбыток эмоций, потерю контроля над ситуацией или внутренний кризис. Психологи вообще считают, что подобные сны, между прочим, отражают перезагруженность стрессом и накопившиеся проблемы, которые грозят накрыть с головой в реальной жизни. Поэтому я вам желаю, знаете что, вот в следующую ночь, когда ляжете спать, прям повторяйте: я на море, море солнце, море солнце». И вот, знаете ли, присните себе вот что-то такое бесплатное, хорошее море, красивый шезлонг, рядом красивый бармен с коктейлем и так далее, и так далее. Ой, друзья мои, в общем, хочется каждому из вас пожелать, чтобы действительно ваши самые приятные сны обязательно в реальность воплотились, а все самое плохое работает по следующей формуле. Приговаривайте: куда ночь, туда и сон. Меня так бабушка в детстве учила, Романенко.
2: А мне нравится. Знаешь, да? Ну надо попробовать. Давай. Хотя бы вот с начала недели.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.
3: Хватит привыкать.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Выпускники профессионально-технических учреждений образования, СУЗов и ВУЗов любой специальности, которые не работали больше года по причинам ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, воспитания ребенка-инвалида, прохождения срочной военной или альтернативной службы, могут получить практический опыт работы по полученной профессии. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Соискателем будет заключен срочный трудовой договор на 2-6 месяцев, а государство компенсирует затраты по оплате труда принятого работника. В министерстве также отметили, что не получится устроиться в бюджетные организации, школы, больницы, госучреждения. Заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова сегодня проведет прием несовершеннолетних и законных представителей в Кобринском райисполкоме. Прием будет проходить с 14 до 16 часов по адресу Кобрин, улица Ленина, 3. 12 июля прием в Жабинковском райисполкоме проведет с 11 до 13. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович. Адрес: Жабинка, улица Кирова, 65. Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам совершения нотариальных действий. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Васильковый тур приходит в Брест. Город станет финальной точкой проекта 10 июля. Основные события дня пройдут в кинотеатре «Беларусь». С 12 до 21 часа возле кинотеатра «Васильковый кермаш» – настоящая белорусская ярмарка с сувенирами, ремеслами и угощениями. В 13 часов в кинотеатре начнет работу фотовыставка «35 мгновений фестиваля» – совместный проект дирекции фестиваля и агентства «Белта». На площадке у фонтанов с 18 до 20 часов будет проходить интерактивная программа «Фестивальные караоке со звездой». Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Это мы, команда утреннего шоу. Всем привет, 8.07, студийные показывают, дорогие друзья. Сегодня предельно будьте внимательны и аккуратны, потому что погода, знаете ли, так или иначе, навеяла с самого утра, что хочется спать. Вот казалось бы, да, проснулся, вроде так или иначе немного выспался, но ощущение сонного человека присутствует в тебе, ты не знаешь почему. А во всем виноваты, да, вот такая вот погода. Ну и, казалось бы, температура воздуха достаточно комфортная, до плюс 20 обещают синоптики по области, но, друзья мои, вот эта серость, а с другой стороны, слушайте, здесь можно на сравнениях все, да, пересмотреть. Та самая знойная жара, когда в 6 утра открываешь окно, а там уже на тебя бабах, и солнце, бабах, невероятная жара. А тут, посмотрите, открываешь окошко и прохлада. Лично мне по душе вот такие комфортные условия. У тебя как?
2: Слушай, да у меня, в принципе, то же самое, хочу тебе сказать. Потому что мы выяснили в начале этого часа, что все-таки жару мы, тельцы, не переносим. Я вот ввиду, скажем так, особенностей своего организма, также, знаешь, предпочитаю более прохладную погоду. Но есть еще шанс сегодня заработать целое сахарное нашествие. Друзья, я не говорю о другом, поскольку сегодняшний день он действительно как будто бы призывает вернуться немножечко туда, вспомнить, как вы где-то мило с бабушкой, с родителями готовили то самое домашнее сахарное печенье, поскольку сегодня-то и отмечает тот самый день сахарного печенья. Что туда добавляли? Какие явства? Сколько сахара было? Сколько было разных джемов и вкусных, значит, начинок в виде повидла и, значит, разных вот этих вот, как это правильно сказать, варенье. В общем, чтобы не запутаться, друзья, если у вас сегодня получится после работы действительно собраться большой семьей и вспомнить тот самый невероятный и вкусный запах и, конечно же, вкус домашнего печенья, то 1001 рецепт к вашим услугам. Ну, а пока, если вы вот сидите, допиваете свой любимый напиток, чай или кофе, закусываете это все в печенюшке, вспоминайте о нас. Вот так.
1: Друзья мои, вы знаете, а я вспомнила, конечно, тоже давала отсылку относительно погоды в начале этого выхода, и не просто так я сделала, потому что у нас сообщение от Тамары прилетело сегодня в рубрике «Топ-3 самых». Действительно, мы раскусили тех, кто недолюбливает лето, и кому по душе именно вот такая вот погода. Так вот, горячая штучка Тамара была не согласна с нашим списком «Топ-3 самых» сегодня, друзья мои, и написала: «Я вот, между прочим, рак, и мне нравится жара. До плюс 30. В общем-то, все солнечные лучи принадлежат Тамаре. Этой жарой тоже, да, Тамара? Друзья мои, нужно быть аккуратной. Можно быть, смотри, прохладной Тамарой, а можно быть горячей Тамарой. Все это можно быть. Вообще, друзья мои, на самом деле горячая пора, да? У нас идет, конечно, сельскохозяйственные работы здесь, в Беларуси. Люди трудятся и день, и ночь, не покладая рук, чтобы мы с вами кушали вкусный, ароматный, теплый хлеб. Да и не только, друзья мои. Поэтому рассказывайте, где вы сейчас слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Возможно, за рулем у того самого трактора, комбайнера, да, такое тоже может быть. Обязательно ждем обратную связь. 33 код 399-0011. Рассказывайте, как зовут, где слушаете утреннее шоу и как настроение.
0: Народная перекличка.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио. Радио. Радио.

0: Люди о людях.
1: Друзья мои, на самом деле, вы знаете, абсолютно каждый из вас может стать, в общем-то, я скажу, да, так, звездой нашей рубрики. Человеком и главным фаворитом нашим, который мог бы, благодаря своим достижениям, попасть в нашу рубрику. Поэтому, если вы талантливый человек, который прославляет свое деяние, вот, творчество, если вы вместе с тем белорусский исполнитель и не только, а может быть, созидатель и создаватель чего-то полезного для этого мира, тогда обязательно рассказывайте нам о себе. Не стесняйтесь, пишите нам 33 код 399-0011, друзья мои. Возможно, вы станете участником даже интервью здесь, на Радио Брест, либо действительно звездой нашей рубрики «Люди о людях». Ну, а пока сегодня будем рассказывать о ком?
2: Да, будем сегодня рассказывать о невероятной звезде, экс-супруге Том Круза и просто голливудской звездочке Николь Кидман, которая выложила в сеть архивные кадры 18-летней своей родной дочери по имени Санды. И, собственно говоря, наверное, это не самое важное событие, как подмечает сама Кидман. Она все-таки больше гордится тем, что ее ребенок смог дорасти до статуса настоящей звезды. Недавно она вышла на подиум Dior на неделе высокой моды в Париже. Это раз. До этого успела дебютировать на показы Miu Miu. Это два. Ну а весной впервые появилась на Мет-гала вместе с мамой, то есть самой Николь Кидман. И кажется, в модельном мире Санды уже чувствует себя как дома. Ну и сама Николь, собственно, не скрывает, что гордится дочерью, и при этом она не собирается прокладывать ей дорогу, говорит, что ее дочь сама принимает решение и строит карьеру. А это ли не повод, в принципе, возгордиться своим ребенком, потому что ты мама, и у тебя просто есть дочь, которая, можно, знаешь, даже гордиться, не имея таких огромных регалий. Поэтому, дорогие наши мамы, гордитесь своими детьми, чего бы вам этого ни стоило.
1: Ты сегодня, кстати, нет, не сегодня, вчера вспоминал про Риану как маму, действительно, маму такую достаточно опытную, про которую поговаривают, что, возможно, она ждет четвертого ребенка, я правильно говорю?
2: Да, вот. Все верно.
1: А я вам хочу признаться, что в моих наушниках, например, играют на постоянной основе ее треки. Она для меня невероятная, она для меня, вот вы знаете, идеал в поведении, во внешности, в воспитании своих детей, в общении со своими коллегами. Это правда. Поэтому я хочу сегодня уделить в рамках рубрики «Люди о людях» время тоже Риане. Настоящее имя. Помните, какое? Робин, Риана, Фенти. Вот три таких имени, выбирай любое. Риана ее второе имя, которое близкие используют до сих пор. И Риана роженка Барбадоса, где 22 февраля официально празднуют День Рианы. Также в ее честь названа улица, а ее ноги в свое время были застрахованы на 1 миллион рублей, друзья мои. До того, кстати, как стать звездой, Риана проходила строевую подготовку и была кадетом в армии. Да-да-да. 2007 год, когда ее хит возглавил чарты Великобритании, Румынии, Новой Зеландии. Помните? Umbrella. В этих странах происходили аномальные ливни, наводнения. Кстати, ее главный хит «Umbrella» изначально писался для Бритни Спирс, но его отдали Риане. Сама же певица больше всего из своего репертуара вообще любит песню «Diamonds». Мне тоже нравятся эти треки, друзья мои. Ровным счетом, как и все иные. Послушаем Риану. Уступай ей место с большим удовольствием. Ловите.

0: Погода.
1: По информации Бреста Болгидромета, сегодня на Брещине облачные с прояснениями погоды. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 15 до 20 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
7: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
9: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8 029 608 45 45.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Забывчивость делает такое, друзья мои. Если вам сегодня действительно ранним утром холодно и, более того, прохладненько уже несколько дней, то, друзья мои, я уверяю вас на 100%, да нет, на 1000%, что завтра в нашем городе будет совершенно не холодно. Завтра будет жарко. О, пойдет жара. Поэтому всем тем, кто, в общем-то, соскучился по жаре, друзья мои, для вас следующее напоминание. Мы не раз об этом уже говорили, но тем не менее, завтра в Бресте 10 июля состоится грандиозный финальный этап Василькового тура. Это впервые вообще за всю историю существования Славянского базара в нашей стране. Основные мероприятия, кстати, развернутся на базе кинотеатра «Беларусь». Здесь, в центре Бреста, на пешей улице Советской, марафон активности откроет ярмарка «Василькова кирмаш», которая будет радовать гостей сувенирами, угощениями прямо у здания кинотеатра. Друзья мои, время очень даже комфортное. С 12 до 21.00. То есть, выбегая с работы во время обеденного перерыва, вы можете оказаться в эпицентре культурных крутейших событий, да и после работы завернуть тоже, потому что продлится ярмарка до 21.00. С 13 до 14 гостей ждут тематические квизы об истории Славянского базара с ценными такими брендированными подарками, а также масштабная фотовыставка редких архивных кадров, друзья мои. Ну а вечером с 18 до 20 площадка у фонтанов превратится просто в интерактивную музыкальную зону для фестивального караоке со звездой, и это будет что-то невероятно реально крутое. Друзья мои, обязательно пополняйте свои соцсети невероятно крутейшим вот таким вот событием. Мне кажется, что потом, спустя какое-то время, будете вспоминать с ностальгией. Ну и хотел спеть со звездой, была такая задумка. Завтра все обязательно исполнится и получится.
1: В общем, действительно масштабно, интересно, вкусно, музыкально, но и, конечно же, всю подробную информацию вы можете узнать на официальных сайтах, наших новостных порталах. Ну и, конечно же, следующий город, который принимает эту праздничную эстафету, является Гомель. 13 июня ждите Василькова тур в рамках Славянского базара. Будет весело, насыщенно. Ну и, конечно же, музыкально, я уже говорил, друзья мои, но музыки мало не бывает. Чем больше, тем лучше.
0: Так, ты сказал 13 июня, а у нас на календаре уже июль.
1: Июля! Июля, друзья мои! Значит, 13 июня Гомель был, значит, сейчас у нас Брест. Ну а дальше, ну а что же будет дальше, конечно, следите в новостях, друзья. Самая актуальная информация находится именно там.
0: Давайте так, чтобы не было никакой вот такой вот перипетии, так, друзья мои. 10 июля состоится грандиозный финальный этап Василькового тура. Да, Романенко, финальный этап. Если ты еще, в общем-то, не прозрел этой информации, которая трубит на всю республику, абсолютно все СМИ, тебе нужно там появиться.
1: Да, буду.
0: 100%.
1: 100%.
0: Ждем от тебя фотоотчет.
1: Не обещаю,
0: но
1: буду. Эмоциями поделюсь.
2: В эфире «Майская и Романенко».

0: lotto.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Доброе утро, друзья мои! Вы знаете ли, вместе по жизни веселее, вместе по жизни очень даже быть полезно. Почему? Да потому что так или иначе мы друг друга заряжаем не только классными положительными эмоциями с утра, если действительно по отношению к друг другу настроены по-доброму и по-честному, а еще заряжаем вас музыкальными композициями. Друзья мои, ну вот покажите мне еще в окружении вашим тех людей, которые вам с самого утра признаются в преданности и любви. А это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». И мы хотим получить, знаете что, ту самую ответочку, друзья мои. Ну, сейчас ты должен сделать мне ответочку, Романенко, правда? Ведь у нас рубрика. Поэтому я тебе даю возможность начать, в общем-то, заваливать меня вопросами первым.
2: Давай, с огромным удовольствием.
1: Да, я понимаю.
2: Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, когда тебя в последний раз посещала мысль, мол, все, начну в понедельник с чистого листа?
1: Ты знаешь, никогда.
2: Вот.
1: Давно не посещала, потому что, да, это правда.

0: не посещала меня такая мысль, потому что каждый новый день — это и так абсолютно бессознательно, друзья мои. Новый чистый лист. Ты, безусловно, какие-то краски привносишь из дня старого, но добавляешь абсолютно новые оттенки, друзья мои. А еще не люблю, знаете ли, расправлять краски. Вот это вот расправлять? Разбавлять краски, когда один цвет разбавляется другим цветом. Знаешь, мне нужен серый, поэтому я возьму черный и белый. Вот так размажу и буду всем рассказывать, что это серое. На самом деле это два смешанных цвета, друзья.
1: 50 оттенков майской.
0: Ведь есть на самом-то деле конкретный цвет серый. Зачем туда что-то добавлять? Зачем смешивать? Вот это, знаешь, колористы, наверное, парикмахеры, вам огромный родин и привет. Если вы слушаете нас ранним утром и собираете невесту на свадьбу, тогда вы четко знаете, о чем я говорю. Но если, знаешь ли, смешивают краски в других профессиях, так, вот здесь для меня, конечно, табу. Вот такие люди, которые этим занимаются, они для меня табу, и все.
1: Ну, увидела, хорошо.
0: Романенко, расскажи мне, пожалуйста, какими качествами должен обладать человек, который может стать твоим другом?
1: Ого, хорош вопрос. Ответственность, верность, вот... Даже не то, что честность, а, скорее всего, человек должен как минимум быть на связи, потому что я могу сказать свою сторону, у меня есть некий недуг, друзья мои, до меня очень тяжело дозвониться. Вот на примере хорошего друга, может быть, я тоже взял себе этот пример на вооружение и, знаешь, перевоспитался. Хороший человек, который поднимает телефон и вовремя отвечает на сообщение, не может быть плохим. Вот так.
0: Слушай, я делаю следующий вывод. Для того, чтобы стать тебе другом, не обязательно быть честным человеком, но при этом всегда нужно быть на связи,
1: да,
0: правда?
1: Да.
0: И я тебя услышала. Прикольно.
1: 100%.
0: Прикольно. Ясно. Если для меня честность в приоритете, то у тебя немножко по-другому. Но мы все абсолютно разные. Так, давай твой вопрос мне следующий.
1: Окей, хорошо. Юль, скажи, пожалуйста, вот какой странный запах или, может быть, странный вкус тебя привлекает?
0: Привлекает странный запах? Да вообще никакой. А, скажу! И все смеются с этого. Слушай, мне невероятно нравится запах силоса, запах фермы.
1: Вот.
0: Я обожаю это все невероятно. Мы, кстати, это с тобой обсуждали.
1: Деревская
0: я
1: девчонка.
0: Тебе признавалась в этом, что да, мне очень нравится, когда я проезжаю, вот да, вот ездим по колесим по дорогам Беларуси, и как только мы проезжаем где-то фермы, ты понимаешь, я вижу стадо коров, я вижу, как работает, например, наша техника на полях и так далее. Я открываю тут же форточку, я тут же это все очень люблю и вдыхаю в себя, и, конечно же, ассоциации у меня исключительно самые приятные.
1: Крутяк.
0: Да. Романенко, да, расскажи мне, пожалуйста, какая может быть причина для того, чтобы ты не появился на мероприятии, большом торжестве семейном? Вот ты не хочешь идти туда, а надо. Вот какая может быть причина?
1: Ты знаешь, что причин, наверное, нет. Обычная причина, вот как принято говорить в моей семье. Но если человека нету, он уехал, то есть если вообще в принципе он выехал из страны куда-то, ну, будучи в отпуске, то, возможно, тогда, да, не появиться, ну, возможно, не появиться на каком-то там семейном празднике. А так ты должен быть в любом случае, вне зависимости от настроения, желания, хочешь общаться, не хочешь общаться, находиться. Но как минимум просто быть там, чтобы люди понимали, что тебе не все равно, это, наверное, важно.
0: Ты знаешь, Романенко, я бы на твоем месте ответил так.
1: У
0: первая причина
1: —
0: это я, а потом все мои друзья.
1: Все решено за меня, все решено за меня. Я бы даже так ответил.
0: Друзья мои, вы знаете, хочется пожелать вам сегодня, чтобы за вас абсолютно никто ничего не решал, потому что я уверена, что вы способны абсолютно решить, да и порешать огромное количество вопросов. Сегодня вам желаем открытых дверей, открытых сердец вашего окружения и только самого ароматнейшего кофе, который может быть. Всем привет!
2: Проверь меня, если сможешь.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Открытое акционерное общество «Ивацевич и Древ» будет поставлять плиты ДСП в Сырдарьинскую область Узбекистана. Об этом сообщил Белта заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. Планы мероприятий по сотрудничеству Брестской области с Бухарской и Сырдарьинскими областями на 2026-2027 годы были подписаны на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Были также подписаны документы по поставкам ягодной продукции между фермерскими хозяйствами Ларицкого района и компаниями из Узбекистана. Внешнеторговый оборот между Брещиной и регионами Узбекистана планомерно растет. В частности, за январь-апрель этого года он увеличился более чем на 37%, экспорт на 39,5%. В центральноазиатскую страну предприятия Брестской области поставляют продовольствие, фанеру, плиты газовые, электроплиты, лесоматериалы, плиты ДСП, холодильники и другие товары. Из Узбекистана импортируют хлопчатобумажные ткани и пряжу, трикотажные полотна, одежду, волокна полиэфирные, фрукты и овощи, другую продукцию. В Брестском облисполкоме подвели итоги работы областного управления МЧС за первое полугодие 2026 года. В работе совещания приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, а также начальник Брестского областного управления МЧС Валерий Рудольф. Он рассказал, что подразделениями Брестского областного управления МЧС за этот период осуществлено 5828 выездов по реагированию на различного рода сообщения о помощи и сработки системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». В ходе боевой работы эвакуировано 33 человека, в том числе 5 детей. Спасены 27 человек, включая одного ребенка. Из них 14 человек в ходе ликвидации пожаров, 5 при ликвидации последствий ДТП и еще 6 человек спасены при иных происшествиях. В Бресте в эти дни проходит республиканский семинар с правовыми инспекторами труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» и юрист-консультантами первичных профсоюзных организаций с участием правовых инспекторов труда Горно-металлургического профсоюза России. Главная цель семинара – найти варианты действий для совершенствования работы, отметил главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Иван Цыпко. Акцент в обсуждении – современных аспектов общественного контроля на практике судебной защиты прав работников. Ключевым событием семинара сегодня станет рассмотрение актуальных вопросов контрольной деятельности и типичных нарушений законодательства о труде, допускаемых работодателями.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В субботу, 11 июля, прямую телефонную линию проведет управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Леонидович Власик. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. Жабинковский район – лидер по темпам роста производства молока в Брестской области. В первом полугодии на Брещине произведено более 1 300 000 тонн молока. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди районов области наибольший темп роста волового производства обеспечили аграрии Жабинковского района. Показатель составил 110,7% к уровню прошлого года. В санаториях «Солнечный» и «Ружанский» планируют построить новые спальные корпуса. Об этом сообщили в Брестском облисполкоме. В Брестской области планомерно наращивает экспорт туруслуг. Так, в январе-апреле этого года он увеличился почти на 36% по сравнению с таким же периодом 2025-го. В частности, востребованностью пользуется санаторно-курортный отдых. В этом году новый спальный корпус на 150 мест открыли в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Светанок» в Пинском районе. В санатории «Рибок» в Жабинковском районе реконструируют один из спальных корпусов. Для увеличения номерного фонда планируется строительство спальных корпусов в санатории «Ружанский» в Пружанском районе и «Солнечный» в Брестском районе. Каменец готовится отметить 750-летие. Праздничные мероприятия начнутся 22 июля и продлятся до 26-го. В программе предусмотрены военно-патриотические и развлекательные проекты, а также тематические площадки и фудкорты. К юбилею на одном из домов появится мурал, посвященный основателю Каменца, князю Владимиру Васильковичу, а также установят арт-объект, изображающий кошелек и 5-рублевую купюру. Об этом рассказали на пресс-конференции заместитель председателя Каменецкого районного исполнительного комитета Денис Шпак и заведующий Каменецким ДК Алексей Королев. В Брестской областной библиотеке имени Горького в рамках деятельности по поддержке начинающих авторов сегодня состоится презентация первого сборника поэзии и прозы «Таймницы в осени» Николая Дрозда. В программе знакомство с автором, чтение отрывков из сборника, живое общение и угощение от бренда «Савушкин продукт», где работает поэт. Встреча будет интересна молодежи, читающим жителям Бреста, начинающим авторам и всем, кто ищет возможности для собственного творческого самовыражения. Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Начало нового музыкального часа. 9:09 часы показали именно эти циферки. А, уже 9:10, пока говорила. Не успел никто, и даже я, загадать то самое желание. Ну и на самом деле я его загадала уже давным-давно и все жду реализации, друзья мои. Мне кажется, что если на одно желание набрасывать другое желание, 100% оно не исполнится. Но кто-то сейчас, знаете ли, загадывает желание совершенно иное, чем то, которое загадывал зимой. На самом деле, вообще, вы знаете, оказывается, психологи утверждают, что степень загадываемых событий, которые с нами так или иначе могут происходить, зависит от времени года. То есть желание зимой – это одно, а желание зимой – это про другое. Желание летом, точнее. Это совершенно все про другое. Например, друзья, у кого-то из вас может быть такое желание научиться наконец-таки играть в теннис. Потому что огромное количество мест у нас в городе Бресте оборудовано для того, чтобы классно, качественно провести время в кругу друзей и семьи и насладиться игрой в теннис. Мне кажется, сегодня реализовать ту самую мечту, как научиться играть в теннис, самое лучшее время. Почему, спросите вы, а я отвечу. Да потому что именно сегодня, 9 июля, отмечается День тенниса, друзья мои. Отметить праздник можно просто, да. Достать ракетку, найти корт, если корта, собственно, нет, стена гаража. Я помню, в детстве именно так и тренировалась. Проверено, правда, на себе. Ну, а самый ленивый вариант – это включить трансляцию. Как раз идет сезон больших турниров всяких раз. Разных, да, и, конечно же, болеть на диване никто не запрещал. Именно «давай, давай». Нет, на больничный уходить не нужно, друзьями. А то вычтут из премии, имейте в виду.
2: Слушайте, ну, на самом-то деле огромнейшее количество разных и разнообразных видов тенниса появилось у нас, в том числе в нашем городе Бресте. Если вы слышали о таком виде спорта, как падл, это что-то среднее между большим теннисом и малым, ну, я, то есть, выделяю некий средний размер ракетки, которому тоже можно каким-то образом приловчиться либо одному, либо в компании друзей, собственно, крытые, открытые корты. Но там, насколько я понимаю, нужен исключительно закрытый вид отдыха, потому что, собственно, наверное, суть игры заключается в том, чтобы сам мяч, тот самый желтый, тот самый такой вот яркий, не вылетел за поле, за которым придется потом, ну, как минимум, бежать. А вот в такую-то погоду, друзья, когда трава еще более или менее сколько, знаете, вот какие-то дриблинги на траве вместе с ракеткой делать не всегда обязательно, поскольку все это травмоопасно. Поэтому выбирать лучше там, где сухо, там, где хорошо, приятно. Ну и, конечно же, огромное количество площадок еще и подбирают для вас нужное количество напитков. Каких? Ну, собственно, выбирайте сами от каких-нибудь чаев, кофеев, заканчивая компотами, морсами и так далее и тому подобное. В общем, к чему это мы, друзья? С компанией всегда веселее, где бы вы ни находились.
1: Ну, на самом деле, вы знаете, дата сегодняшняя, как вот отметить день тенниса, выбрана, на самом деле, не случайно. Вот, если вам интересно, такая небольшая зарисовочка, именно 9 июля. Все со смыслом, друзья, в этой жизни. Все со смыслом. Не пытайтесь найти какие-то иные. 9 июля. На дворе 1877 год. Стартовал тогда первый в истории уимблдонский турнир. Тот самый, с которого началась история большого тенниса, друзья мои. А я в него влюблена, на самом деле, по уши в большой теннис. Ну и с тех пор, конечно, многое изменилось. Да, ракетки стали легче, подачи быстрее, а призовые фонды выросли до таких высот, что первые чемпионы не поверили бы однозначно, друзья мои. Но сегодня, если вы не играете в теннис, у вас тоже есть возможность стать победителем. Потому что в рамках этого часа мы проведем розыгрыш, и, возможно, в окончании этого часа мы назовем вас. Да вы победили, а получили крутейший приз. Какой, узнаете скоро.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: А еще самая лучшая и классная возможность стать сегодня обладателем, знаете ли, ценного подарка. Да, друзья мои, сегодня, благодаря нашему Брестскому академическому театру драмы, нашим друзьям, нашим партнерам, мы имеем возможность, друзья мои, здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», разыграть сегодня невероятно крутой подарок для вас. Это билет на две персоны. На когда, на куда, сегодня все поэтапно расскажем. А все дело в том, что именно с 21 по 23 июня на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные, невероятно крутые обменные гастроли театра «Школа драматического искусства». Артисты из Москвы привезут свои спектакли «Дыра» и представят три разноплановых спектакля, каждый из которых станет, ну, я бы сказала, настоящим таким творческим подарком для брестского зрителя. Конечно, друзья мои, можно купить билеты в кассах театра, на платформах обязательно ищите, смотрите, друзья мои, но вместе с тем, есть у вас уникальная возможность сегодня выиграть пригласительный билет на две персоны на спектакль, какой тоже рассказываем.
2: Да, расскажем с большим удовольствием. И, собственно, 23 июля, я, пожалуй, повторю, значит, Московская школа драматического искусства закрывает пьесой «Строитель Сольнис». Личная такая вот история по пьесе легендарного норвежского драматурга Генрика Ибсена. Собственно, сам режиссер-постановщик Евгений Закиров смело соединяет оригинальный текст с фрагментами воспоминаний, размышлений и фантазии артистов, предлагая зрителю, нашему прекрасному брестскому зрителю, погрузиться в необычный взгляд на европейскую классику. Ну и, собственно, действительно, пригласительный на две персоны мы разыграем именно сегодня на протяжении этого часа.
1: Да, друзья мои, есть уникальная возможность, правда, сходить, посмотреть, насладиться. Билеты стоят, мы вам скажем, недешево, мы уже посмотрели. Да, этот вопрос уже изучили. Поэтому, знаете, мне кажется, будет невероятно крутейшим подарком для вас сегодня выиграть пригласительный на две персоны. А может быть, если вы не любите театр, вы больше любите кинотеатр, и такое тоже может быть. Но представляете, да, вы выигрываете здесь у нас пригласительный на две персоны в Брестский академический театр драмы для того, чтобы наблюдать за игрой московских артистов, друзья мои, на сцене здесь, в Бресте, и ехать никуда не нужно. А потом этот выигрыш преподносите, ну, например, своим родителям, правда?
2: Хорошо.
1: Либо своей супруге, да? Либо мужу. Мила, какие у тебя планы на 23 июля? Он такой, я почти не знаю. А она вам, а я знаю. Мы идем с тобой в театр. Это же невероятно круто, правда? Друзья мои, в общем, коллаборации с этим подарком может быть огромное количество и множество. Поэтому на старт, внимание, марш. Дожидайтесь. После прогноза погоды мы будем озвучивать для вас вопрос. И кто вы знает, возможно, сегодня победителем станете именно вы.

0: Погода.
1: Итак, по информации Брест-Обл гидрометра, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики нам обещают от 15 до 20 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наша музыка.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Друзья мои, ни в чем себе сегодня не отказывайте. Почему? Да потому что сегодня четверг, знаете ли. Настроение уже почти предвыходное. А знаете ли, кто-то после обеда будет ощущать, что, ой, ну что вы, какой четверг, пятница в душе. Пятница, друзья мои, в душе. Чтобы сегодня на старте нового дня, еще пока в четверг, вам жилось хорошо, дышалось просторно и думалось весело, друзья мои. А самое главное, чтобы вы гордились собой. Мы, безусловно, для вас представляем здесь возможность стать победителем, а значит лучшим. И, конечно же, забрать подарок. Какой, друзья мои, у нас, конечно же, на кону пригласительный билет на две персоны на невероятно увлекательный аттракцион. Ну, аттракцион это больше в парке, а там великое искусство, да, на театральных сценах. Брестский академический театр драмы, друзья мои, именно там 23 числа, да и не только, с 21 по 23 июля на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли театра школы драматического искусства. Артисты из Москвы, да, покажут спектакли и в общем-то, предоставят брестскому зрителю на суд истинно виртуозную игру театральную, друзья мои. Ну, а 23 числа июля состоится спектакль.
2: Да, состоит спектакль, и на него мы, собственно, разыгрываем пригласительный на две персоны. Спектакль под названием «Строитель Сольниц». Достаточно такая личная история. Одна из самых загадочных пьес Генрика Ибсена, написанная аж в 1892 году. У вас, друзья, еще в живых-то не было, а такие вещи писались. В ней великий норвежский драматург, находясь на закате своей жизни и карьеры, впервые так откровенно и где-то даже, да, болезненно и трогательно обращается к внутреннему миру художника. Художника. Эта пьеса не просто драма о стареющем архитекторе, который потерял опору в мире и в себя. Она наверняка найдет отражение и в вас, каждом из наших радиослушателей, которые где-то, может быть, потеряли, сбились с пути или хотят найти новую опору и себя. Так что быть обязательно.
1: Я вот думала, быть мне артисткой, а? Хорошо живут люди.
3: Хорошо.
1: Очень рано вставать не нужно. Спектакли по вечерам. А потом, как давай обменные гастроли проходить, как давай, это же невероятно, друзья мои. Кстати, да, ответ на визит Брестского академического театра драмы в столицу, в Москву, также не заставит себя долго ждать. И спектакли, в общем-то, наших артистов брестских уже совсем скоро увидят зрители Москвы, Казани, Нижнего Тагила в рамках проекта «Большие гастроли». Друзья мои, это стоит.

0: стоит увидеть своими глазами. Итак, на старт, внимание, розыгрыш. Разыгрываем пригласительный на две персоны. Для того, чтобы его получить, нужно правильно ответить на наш вопрос. Играет студийный Viber. Вот туда собираем ваши правильные ответы. 33-код 399-0011. Итак, расскажите нам, пожалуйста, а кто же автор этой самой знаменитой фразы? Любите ли вы театр так, как я люблю его? И продолжите нам, пожалуйста, эту фразу. Потому что это лишь только начало. И многие говорят, любите ли вы театр так, как люблю его я? Но на самом деле, в реальности, любите ли вы театр так, как я люблю его? И далее продолжите фразу и напишите нам, кто автор фразы. Первый, кто справится с нашим заданием и будет победителем, а о нем расскажем уже в окончании часа.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

Ох, друзья мои, развернулась-то какая жаркая борьба здесь, а у нас на нашем студийном чате. Спасибо всем огромное за активность, друзья мои, спасибо всем огромное за обратную связь. И знаете, я делаю следующий вывод, а наши-то люди любят ходить в театр, и, конечно же, резонанс такой, московские артисты приезжают, ой, сходить бы. Вы знаете, мы безумно рады за вас, очень счастливы за вас, друзья мои, и сегодня уже готовы так или иначе объявить победителя. Ну, что можем сказать? Можем сказать следующее. Вопрос у нас был вот такой. Напомним, если кто-то подключился сейчас к нам, мы спрашивали у вас сегодня, кто был автор знаменитой фразы следующей? Любите ли вы театр так, как я люблю его? А еще, конечно же, эту фразу нам нужно было продолжить, дорогие друзья. А звучит она следующим образом. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная, да впечатляющая.

0: изящного, друзья мои. И автор этой знаменитейшей фразы на весь мир русский литературный критик, публицист Виссарион Белинский. И вот таким был правильный ответ.
1: Да, собственно, справились с заданием практически все, если не все без исключения, но первым, кто ответил правильно на вопрос и сделал это в точности, секунда в секунду, оказалась Екатерина, абонент с последними цифрами 6590. Вам и достаются пригласительные на двоих на последний, к моему огромному сожалению, спектакль от Московской школы драматического искусства, который состоится 23 июля под названием «Строитель Сольнес». Поздравляем!
0: Да, поздравляем! И, конечно же, хотим сказать всем огромное спасибо за активность, за то, что вы участвовали, дорогие радиослушатели. Послушайте, и может быть даже я делаю вывод, что мы вызвали определенный ажиотаж к спектаклям, которые привезут московские артисты в рамках гастрольного обменного тура с 21 по 23 июля. Это невероятно круто. И уверена, что кто-то из вас однозначно, коль не выиграл, пойдет, купит билеты, сходит и посмотрит, потому что это будет виртуозно. Это будет круто, и это будет, я уверена, незабываемо. Вот так. Кать, вас поздравляем. Остальным всем передаем огромный родийный привет за то, что вы чтите цитаты таких великих людей. Это, знаешь ли, очень-очень здорово.
1: Да, это действительно так, друзья мои. Но я напомню, чтобы не быть голословным, между прочим, режиссер этой постановки в далеком 23-м году был удостоен диплома за лучший спектакль большой форме на фестивале «Белая вежа». Так что, друзья, вы знаете, куда идти.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Приемная кампания на общих основаниях в вузах стартует 12 июля. Белгосуниверситет планирует принять почти 4300 абитуриентов на высшее образование. Из них более 2500 мест выделено на дневную бюджетную форму и 112 на заочную. Платная дневная форма обучения включает почти 1500 мест. Документы на бюджет можно подавать с 12 по 17 июля. Внутренние испытания пройдут с 18 по 25 июля. Подача документов на платную форму будет открыта до 1 августа. Зачисление платников состоится 2 и 3 августа. В инфекционном отделении Ляховичской центральной районной больницы в рамках республиканского проекта «Наше внимание ветеранам войны и труда» открылись две одноместные палаты повышенной комфортности для ветеранов войны и труда. Как сообщил главный врач Ляховичской центральной районной больницы, обустройство палат было выполнено при поддержке Ляховичского ПМС и участии райбольницы. Палаты оснащены специализированными кроватями, приборами для дезинфекции, также в каждой есть телевизор, мини-холодильник, микроволновая печь, электрочайник.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Средняя школа номер 7 города Барановичи имени Волошина заключила договор о сотрудничестве с Датунской школой иностранных языков. Учащаяся Барановичской школы изучает китайский язык с 2019 года. Сначала на факультативных занятиях, а с 2021 года как основной. Также они знакомятся с традициями и культурой Китая. Помогает им в этом носители языка, студенты Института Конфуция Белорусского государственного университета иностранных языков. Школа уже сотрудничает с одной из начальных школ города Нанкин. Теперь у нее появился еще один партнер в провинции Шаньси. Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предупреждает, что летом увеличивается риск заболеть острой кишечной инфекцией. Инфицирование человека возбудителями острых кишечных инфекций происходит путем заноса с пищей и водой, а также через грязные руки, посуду и игрушки. Эпидемиологи рекомендуют мыть руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, после посещения туалета, возвращения с улицы, содержать в чистоте кухонную и столовую посуду и столовые приборы, регулярно мыть с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, тщательно мыть под проточной водой зелень, овощи и фрукты. Нужно отделять сырые, готовые к употреблению продукты, хранить продукты в закрытой емкости, тщательно подогревать блюда, супы кипятить, жаркое прожаривать не менее 5 минут. Обязательно нужно соблюдать условия хранения и сроки годности продуктов, и не стоит покупать продукты на стихийных рынках. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня от 16 до 18 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Это мои друзья мои. Так, совершенно неспешно, а может быть даже не агрессивной точкой, но с любовью продолжаем вас будить. А что, друзья, 10:09, да, если вы делаете вид, что вы проснулись, знаете, вы не один такой. Огромное количество ваших коллег вас окружают в таком же состоянии. Они усиленно делают вид, что они проснулись и уже работают в поте лица, а сами думают, ой, как бы поспать, а ох, жалко, что смотрел вчера свой любимый сериал до 3 часов ночи. Сегодня не выспался, а марку держать нужно. Вообще, друзья, вы знаете, старт утро, конечно же, зависит и от того, с каких звуков вы его начинаете. А почему мы не любим утро? В большинстве своем, в общем, ну это принято, друзья мои. Здесь, конечно, мы в утреннем шоу ломаем стереотипы и утверждаем на деле, что просыпаться приятно можно, дорогие друзья. Но вместе с тем, почему мы не любим утро, в большинстве своем, оказывается, это испокон веков идет. Почему? Да потому что нас будили, помните в детстве школу, громогласные будильники вот эти, пи-пи-пи-пи. На всю квартиру.
2: Как ужасно противно,
1: Майя. Представляешь? А вот я просыпалась даже под звук соседского будильника. То есть он звонил раньше, мой позже. Это отвратительно. Вот оттуда пошла неприязнь утра, будильников и так далее, и так далее. Вообще ученые говорят, что резкие пронзительные сигналы вообще нужно исключить, так как они вызывают с самого утра скачок гормонов стресса у нас с вами в организме и могут провоцировать долгое чувство рассеянности. А оно нам надо?
2: А оно нам не надо. Вот действительно, как найти ту самую золотую середину? И правда говорят, что все вот эти вот раздражающие будильники еще больше раздражают нашу нервную систему. И вот такой вот подход нестандартный, возможно, любимый, возможно, тот голос, который отзывается в вашем сердце
1: из прекрасного далека.
2: Из прекраснейшего далека, может, даже из самого Советского Союза. Мы будем брать масштабами, друзья, ведь у нас пост-опрос появился довольно-таки нестандартный, и мы будем спрашивать вас, наши дорогие радиослушатели, в общем-то, если бы вас будил не будильник, а кто-то из знаменитостей, кто бы это был? Есть следующие варианты ответа. Либо любимый актер, певец или спортсмен, быть может, стендап-комик, либо радиоведущий или же блогер. Заходите, голосуйте, конечно же, делитесь своим мнением на нашем студийном вайбере. Номер плюс 375-33-399-0011.
1: Да, поименно нам называть не обязательно, а вот конкретно категории артист, спортсмен, стендап-комик, блогер. Вот здесь, вот, друзья мои, пожалуйста, пусть ваша, знаете ли, возможность расширяется максимально. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, проголосуйте. Итоги нашего поста-опроса подведем в окончании этого часа. Ну и, конечно, расскажите, поделитесь, если вдруг вы самостоятельно как-то отучили себя просыпаться от будильников, от звуков, вот, возможно, у вас есть какой-то внутренний, приятнейший, молчаливый будильник. Он вообще никаких звуков не издает, но он просто поднимает вас по стойке смирно в одно и то же время каждое утро. Есть такое? Иногда есть такое. Если таким обладаете тихим будильником, расскажите нам об этом. 33-код-399-0011. Интерактивный час. Будем лучше друг друга узнавать. Поехали!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: It was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше Воскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skona.by и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Вот знаешь ли, не вот этот звук «дзилинь-дзилинь», «билим-билим» или, например, какой-то иной, а просто человек не успел глаза открыть, а ему уже самое доброе утро. Человек, собственно, навалил на себя дело с вечера, подумал: боже, у меня такое утро будет грузным. У меня столько задач стоит, столько решений нужно принять. И самое главное, правильных решений. А тут раз появляемся мы, Юль Майская, Влад Романенко, и говорим: человек, ну человек, самое доброе утро. Это правда. Утро четверга. Сегодня календарь показывает уже 9-й летний месяц, день 2-го летнего месяца. Запутала, да? Но если сказать 09.07.2026, все будет гораздо проще. Друзья мои, кто-то в этот период, знаете ли, закупает и докупает что-то для помпезной свадьбы. Может быть, у кого-то действительно будет свадьба. Друзья мои, это радостное событие. Там, знаешь ли, будильник точно не нужен. Там люди просто не спят. Вообще не спят. От волнения, однозначно. Ну, а те, кто давным-давно прошли эти приятнейшие хлопоты, друзья мои, по-прежнему встают, идут на работу, если не в отпуске, и просыпаются под будильник. А давайте подумаем, а если бы не было будильников, и нас бы могли будить какие-либо знаменитости? Вот кто бы это мог быть? Сегодня мы рассуждаем именно на эту тему.
2: Слушай, вот действительно, если порассуждать на тему знаменитости и продолжить твою мысль по поводу свадеб, вот я думаю, не просто так Юля Майская об этом говорит. Вот как будто бы была сама свидетельницей того, что как будто бы чуть ли не каждый день недели люди брачующиеся, можно их заметить после ЗАГСа, но это действительно так, вне зависимости от дат, времени, ну и, конечно же, погодных условий. А вдруг из знаменитостей у молодоженов есть действительно тот самый дядя, который приезжает из Ростова, и знаменит он тем, что либо вообще не ложится спать, либо просыпается, что ни свет ни заря, и, значит, будет всех по квартире каким-нибудь ароматным запахом свежеиспеченного пирога. Вот это интересно, кстати, поэтому поразмышляйте на эту тему, быть может, кто-то из знаменитостей, дефис ваших ближайших родственников, которых вы так любите, тоже может являться вашим будильником. Пишите студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-2011. Ну, а также, да, заходите на нашу официальную группу во ВКонтакте.
1: Да, друзья мои, мы сегодня интересуемся у вас. Если бы вас будил не будильник, а кто-то из знаменитостей, кто бы это был? Без имен, например. Актер, любимый, певец, спортсмен. Это первый вариант ответа. Далее, второй вариант ответа. Стендап-комик. А почему нет? Ох, было бы весело просыпаться. Радиоведущие тоже не менее весело, друзья мои. Ну, все зависит от радиоведущего, понятное дело. Либо блогер. Друзья мои, заходите, проголосуйте. А может быть, у вас был когда-то такой опыт, когда тара-там, зашел человек в двери, достаточно знаменит, ваш сосед с 5-го этажа. И давай у вас просить ключ на 17. Например. Такое могло быть, конечно, могло быть. В том случае, что он, например, блогер знаменитый. И ваш сосед является тоже в том числе.
2: Челлендж. 24 часа стучать, значит, ключом на 17 по батареям. Вот это действительно будильник, с которым не хотелось бы встретиться лично тет-а-тет, друзья мои. Поэтому лучше в таких случаях избегать личных встреч и прятать инструменты подальше. Вот так.
1: Да, есть сообщение у нас от Евгения Домарева. Женя, спасибо огромное. Ваше сообщение зачитаем уже в следующем выходе. А от всех ждем обратной связи. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха сегодня по области обещают синоптики от 15 до 20 градусов тепла. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: сегодня будет самое доброе утро, пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я. Скажет кто-то, друзья мои, тому, кому на работу во вторую смену, проснувшись, улыбнувшись, выспанными глазами посмотрев на этот мир, поймет, что абсолютно все идет к чему? Правильно, к пятнице. Пятница! Абсолютно неизбежный классный день. И вы заметили, что в пятницу утром, когда мы просыпаемся на работу, будильник как-то вот звонит. По-особенному, друзья мои, и это невероятно круто. Но давайте пофантазируем, этим и занимаемся на протяжении некоторого времени. Если вы еще не присоединились к нашему обсуждению, тогда мы вас ждем, дорогие друзья. Фантазия у нас, знаете ли, вот в такую тему вышла. Если бы вас будил, дорогие друзья, не будильник, а кто-то из знаменитостей, вот кто бы это мог быть? Если вы напишете, что Юлия Майская и Влад Романенко, это тоже идет в зачет. Почему? Да потому что, дорогие друзья, один из вариантов ответа на наш вопрос и есть таков – радиоведущий. Потом еще есть такой вопрос – стендап-комик. А что, Харламов так раз пришел и разбудил, правда? Это ж потрясающе.
1: Вполне.
0: Блогер тоже, может быть, у вас есть такие какие-то желания? Любимый актер, певец, либо спортсмен? Давайте пообсуждаем на эту нереальную тему.
1: Да, действительно, хотелось бы узнать ваше мнение. А мнение у вас, я знаю, очень даже много. Его всегда можно увидеть, прощупать и прочувствовать на нашем студийном вайбере, номер которого плюс 375, код 3339920011. Есть сообщение, о котором мы тоже хотим обратить пристальное внимание. Вот действительно говорили, что перейдем к вашему смс от Евгения. Жень, доброе утро и вам, Юлия, Влад. Добрейшего вам утра. Вот, между прочим, Евгений все-таки доехал до прекрасной Пущи. Пишет, какая же там благодать, даже уезжать не хотели. И вот дети в полном восторге прогуляли, зверюшек покормили. Но вот вчера еще ездили, между прочим, в пятый форт. Абсолютно грандиозное сооружение, с чем нельзя не согласиться, Евгений. Есть, кстати, фотографии, мы обязательно посмотрим. Ну и, собственно, по теме. Вот действительно, как по мне, пишет Евгений, то приятнее просыпаться не под монотонный звонок будильника, а под звуки любимого радио. Юлия Майская, представляешь?
0: А любимое радио — это, конечно же, Радио Брест. По-другому уже не бывает. Жень, спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: За, во-первых, такой ответ. Во-вторых, конечно же, это фотосессию, которую вы нам выслали, и видно ваши счастливые лица ваших детей. Это потрясающе. Вот тут, друзья мои, я четко понимаю, все-таки, что делает путешествие с людьми в то место, где им комфортно и тепло. Люди из Тулы приезжают сюда к нам в Беларусь, в Брестскую область не первый год, а я бы сказала, каждый год, и действительно перезагружается. И я знаю, что путешествуют и работают, и живут они вместе с любимой радиостанцией. Это безумно приятно. Друзья мои, я вот даже горжусь этим на каком-то этапе своей жизни. Вот прям стала понимать, что для меня это гордость. Поэтому, Жень, огромный привет, огромный привет. Романенко, расскажи,
1: да,
0: если бы не по звуке будильники, под кого бы ты просыпался?
1: Слушай, ну это точно какой-то любимый актер. Я не могу точно сказать тебе, кто это, кого выбрать, потому что огромнейшее количество в голове. Потому что ты знаешь, я киноман страшнейший. Вот, поэтому я точно знаю, что это, наверное, голос как и зарубежного актера, так и нашего российского. Поэтому, знаешь, а вот неплохо было бы, знаешь, сделать какой-то такой вот микс, да, между российским и зарубежным актером. Как-то это все дело сколлаборировать, записать себе на диктофон и просыпаться под звуки, не знаю, того же Моргана Фримена, быть может, Анджелины Джоли или не менее прекрасных российских актеров. И я вспомню фамилии, обязательно скажу.
0: Романенко, ты знаешь, я, конечно, задавая тебе этот вопрос, уверена была, что ты как истинный мужчина ответишь под звуки поцелуев. Ты готов просыпаться.
1: Ой!
0: Но, знаете ли, это дело такое, знаешь, зачем говорить лишнее? Это не буди лихо пока, но тихо. Это в отношении твоей второй половины, да?
1: Абсолютно.
0: Но если бы ты имел смелость, Романенко, так сказать, я бы за тебя вступилась. Ты же знаешь, Романенко, мы же за своих стоим до конца. И я бы сказала, не ревнуй. А потом бы сделала бы вот так и включила ей такую бы песню. И все было хорошо. Поэтому, Романенко, под звуки поцелуев.
2: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Друзья мои, абсолютно, знаете ли, сегодня мы решили, не знаю, как вы, а мы точно подарить этому миру свои фантазии. Какими они могут быть, знаете ли, абсолютно разными. Но на самом деле мы-то признаемся, друзья мои, мы еще те фантазеры. Дело в том, что сегодня день фантазии и юмора. Поэтому пофантазировать, даже где-то поюморить на данную тему, которую мы обсуждали сегодня в течение целого часа здесь, в рамках нашего интерактива, можно. Почему? Да потому что тема поста опроса звучала сегодня так. Если бы вас будил не будильник, а кто-то из знаменитостей, а кто же это мог быть? И тут наши с вами фантазии полетели.
3: Ох, разыгрались-то не на шутку, друзья. И, собственно, составили для вас вопрос, который звучит так. Если бы вас будил не будильник, а кто-то из знаменитостей, кто бы это был? У нас есть следующие варианты ответа. Любимый актер, певец, либо же спортсмен, стендап-комик, радиоведущий. Чье? В общем, в едином или множественном числе выбирать, собственно, вам, либо же блогера. Также у нас есть сообщение, которое отправила прекрасная Мариночка. Марина, доброе утро и вам в том числе. Как же было бы здорово, если бы меня по утрам всегда будила мамочка, как в детстве, и на столе уже всегда готовый завтрак.
2: Кстати, прямо с детства воспоминания. Вот, Марин, вы сейчас написали это сообщение. На самом деле мы с Владом за эфиром говорили. И, собственно, один из вариантов такой тоже у нас в голове был.
3: Да,
2: но коль мы так, знаете ли, заколлаборировали наш постопрос и указали, конечно же, слово «знаменитости», друзья мои, решили все-таки маму оставить поза скобку и, конечно же, вот именно на ваш, скажем так, лад. И мы, между прочим, именно вот этот вот вариант, что будила мама с вкусняшками, с вкусным завтраком, у нас тоже был. Понимаете ли, мама – это вне знаменитостей, потому что мама для каждого из нас – это самый главный, самый важный человек. И ей не обязательно для этого быть знаменитой. Ей просто нужно быть. А вот, наверное, так хотела резюмировать.
3: Ну, красиво. Ну, вне категории, Юля, это безусловно так. Вот, кстати, на твой счет я совсем забыл узнать. Вот про меня ты спросила, вот кто бы это мог быть. А у тебя, Юль, какой это голос?
2: Скажи. Ты знаешь, на самом деле я зашла и проголосовала в нашем посте опроса за стендап-комика.
3: О,
2: и это правда. Невероятно крутейшее количество смешных, умных, виртуозных людей, которые просто из ничего могут сотворить шутку и становится смешно. Я таких людей ценю. Почему? Да потому что считаю, что умение шутить, каверзно смешно, это признак ума и высокого интеллекта. Но я знаю, у кого мы в фаворите. А мы в фаворите у Юрия. Потому что Юрий нам прислал сообщение и написал: «Майская, Романенко».
3: Вот так вот резюмировали вы, Юрий. Спасибо, приятно. Да, ну и что? Мы будем подводить итоги, правда ведь?
2: Да, да.
3: Да, настало время, друзья.

0: подвести итоги и узнаем, какое количество процентов у нас распределилось между вариантами. Итак, 40% проголосовали за вариант «любимый актер, певец, спортсмен», 40% за радиоведущих, ну и 20% за стендап-комиков.
1: Да, друзья мои, вы так распределились голоса. Спасибо сегодня за то, что вы были активны. Ох, как вы играли для того, чтобы победить и стать обладателем билета пригласительного на гастроли московские, которые состоятся у нас в Бресте с 21 по 23 июля, и это круто. О, как вы фантазировали сегодня вместе с нами здесь, в рамках нашего интерактивного часа и поста опроса, если бы не будил будильник, то кто бы это мог быть? Если вы знаете тех людей, которые могут высказаться на эту тему очень виртуозно, обязательно пригласите их к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Ну и хочется спросить, знаете ли, люди, какие планы у вас на завтра? Что вы говорите? А, утреннее шоу «Самое доброе утро». А, отличный ответ, я его и ожидала. Ну а сегодня мы с любовью, верностью, с невероятным трепетом и уважением к вам, уважаемые люди, были здесь. И прощаемся до завтра. Романенко, а ты прощаешься до
0: когда? А я прощаюсь до вторника. Завтра-то я на алых парусах куда-то поплыву. Не знаю, как куда, друзья. Не буду раскрывать всех карт. Но во вторник обязательно услышимся. Это правда.
1: Вывод делаем какой? Все на женщинах, понимаешь? Год белорусской женщины. Все на женщинах, Романенко.
0: Немножко можно и на шее посидеть. У Юли Майской, да. Наконец-таки, хоть веки.
1: Друзья мои, ну все, прощаемся. Пусть день сегодня сложится удачно для каждого из вас. Пока-пока.
2: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Роботизированная линия по пошиву постельного белья установлена в Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. О производственном ноу-хау рассказала председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич в эфире «Беларусь-1». На производстве объединения внедрена роботизированная линия, которая не только шьет, но и выкраивает. Уникальность этого комплекса в том, что он может работать 24/7. К тому же мы можем оперативно брать и выполнять дополнительные заказы. И такие ситуации были в этом году, когда необходимо было быстро отшить вдвое больше, чем утверждено в плане производства. Не без человеческого фактора роботы справились, подчеркнула Надежда Лазаревич. Более 3400 молодых людей трудоустроились в студотряды Брестской области с начала года. Как рассказала комиссар Брестского областного штаба студенческих отрядов Анастасия Литвинчук, с начала года в области отработали 287 студенческих отрядов. Более 150 принимающих организаций предоставили молодежи рабочие места на летний период. Летом многие отрасли испытывают повышенную нагрузку. Аграрии выходят на уборку урожая, детские лагеря работают в полном объеме, медицинские учреждения усиливают штат, а туристические объекты принимают поток гостей. Поэтому работа студотрядов в этот период становится особенно востребованной.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Филиал Брестского областного краеведческого музея «Каменецкую башню» в первой половине года посетили более 10 тысяч туристов. Об этом сообщили Белта в учреждении культуры. Главная достопримечательность Каменца, который в нынешнем июле отметит свое 750-летие, пользуется популярностью у туристов. В прошлом году ее посетили более 27 тысяч человек. В январе-июне 2026 года свыше 10 тысяч. Большинство из них приезжает из разных уголков Белоруссии, встречает в Каменце гостей из России и других стран. К слову, высота Каменецкой башни составляет 29,5 метров, толщина стен 2,5 метра. Сохранность стен башни 90%, тем она и уникальна. Периодически зубцы стены реставраторы для защиты покрывают специальным составом, пояснили в учреждении культуры. И последнее. До 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске 7 дней. Белта продолжает напоминать яркие моменты фестивалей прошлых лет. 29-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске прошел в обновленном формате. Его мероприятия были организованы на открытых площадках. Площадку летнего амфитеатра оснастили самым современным осветительным оборудованием, которое используется при создании шоу подобных масштабов. Впервые монтировал многоуровневый светодиодный пол высокого разрешения со ступенями. В 2020 году на Славянском базаре впервые состоялась презентация белорусского проекта «Промофест Топ Артист», который объединил перспективных молодых артистов. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня от 16 до 18 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня от 16 до 18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
4: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ Беларусьбанк есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
3: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин вручил благодарности президента за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность выпускникам вузов. В числе 16 награжденных был ивановец, выпускник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Денис Павлюковец. К благодарности президента приятным подарком стали часы с подписью Александра Лукашенко и нагрудный знак. Выбор своего будущего профессионального пути Денис сделал еще в выпускных классах, когда учился в третьей городской школе. В 2022 году, успешно сдав экзамены, стал студентом химико-технологического факультета по специальности производства продукции и организации общественного питания. «Очень приятно и ответственно, что мои достижения заметили на таком высоком уровне и постараюсь оправдать оказанное мне доверие», – заверил Денис Павлюковец. Очередной важный этап в развитии животноводческой отрасли Ивановщины – открытие нового здания для содержания сухостойных коров состоялся в агрогородке Руцк. Это третья очередь строительства молочно-товарной фермы на 680 голов, реализуемая открытым акционерным обществом Бакунова. Этот проект получил жизнь благодаря поддержке руководства области, а также добросовестному труду строителей и работников предприятия. Новый объект позволит отказаться от привозного содержания животных и полностью разместить весь молочный скот со старой рудской фермы и молочно-товарной фермы «Сочивки номер 2» в современных комфортных условиях. На реализацию третьей очереди инвестиционного проекта направлено около 6 миллионов рублей. В настоящее время продолжается строительство еще одного помещения для скота. За первое полугодие в хозяйстве уже надоено на 1000 тонн молока больше, чем на двух фермах вместе взятых до этого. Наведение порядка на земле и благоустройство населенных пунктов – задача круглосуточная и многогранная. О том, какие важные изменения происходят сейчас на территории Адрижинского сельсовета, рассказал председатель сельсполкома Владимир Климук. Главной точкой притяжения для местных жителей является зона отдыха в агрогородке Адрижин. Сегодня здесь завершаются работы по благоустройству. Проложена удобная тротуарная дорожка, смонтированы уютные беседки и новые качели. Из средств сельсовета на благоустройство было направлено порядка 20 тысяч рублей. Параллельно важные дела вершатся и в малых деревнях. Так, в Опадыще проводится благоустройство памятника. Летние месяцы для школьников – время отдыха и новых впечатлений, а для учреждений образования – ответственный период подготовки к новому учебному году. В Крытышинской средней школе имени Машерова к реализации намеченного плана подготовки школы к 1 сентября приступили с первых дней каникул. Во всех учебных кабинетах проводится косметический ремонт, приводится в порядок школьная мебель, обновляется оформление классных комнат. Один из самых масштабных проектов нынешнего года – капитальный ремонт кабинета информатики. Здесь будут созданы современные условия для проведения учебных занятий, практических работ и реализации образовательных инициатив. На сегодняшний день на подготовку Крытышинской школы к новому учебному году уже затрачено более 12 тысяч рублей.
0: Новости.
2: В копилку достижений Ивановского района добавилось третье место на республиканском этапе смотра конкурса строя и патриотической песни. Команда военно-патриотического класса 2-й городской школы Иваново продемонстрировала высокий уровень подготовки, волю к победе и несгибаемый характер. Готовил команду руководитель по военно-патриотическому воспитанию Александр Рожковец. За 6 месяцев года в Ивановском районе зарегистрировано 65 браков, из них 5 с иностранными гражданами. Впервые стали молодоженами 46 человек. Самому молодому жениху исполнился 21 год, невесте 19. Самые зрелые супруги – жених 64 года, невеста 61 год. За полгода отделом ЗАГС райисполкома и сельисполкомами зарегистрировано рождение 55 мальчиков и 50 девочек. Многодетными стали с рождением третьего ребенка 20 семей. В отделе ЗАГС райисполкома зарегистрировано 61 рождение, а в сельской местности лидирующие позиции остаются Замотальским и Лясковичским сельсоветами. Самые популярные имена у девочек – Анна, Варвара и София. Мальчикам чаще давали такие имена, как Дмитрий, Михаил и Александр. По доброй традиции, агрогородок Руцк пригласил гостей на праздник «Купальский фест». Детские фольклорные коллективы из Ивановского и других районов области представили творческие номера в рамках мероприятия «Спеваем, танчим, гуляем, купалку витаем». Кульминацией праздника стало театральное шествие «Купальский шпацер», в котором приняли участие все творческие коллективы. Затем развернулась развлекательная программа. Праздничный и юмористический сабантуй «Купальский каламбур» собрал своих преданных поклонников. Не обошелся праздник без зажжения купальского костра на берегу реки. С 9 июля по 2 августа в музее Наполеона Орды будет работать временная экспозиция «Вышиванки и ручники. Наш белорусский скарб», приуроченная ко дню белорусской вышиванки. Выставка расположена на втором этаже музея, составлена из фондовых коллекций и представляет собой настоящее путешествие во времени. Посетители могут увидеть аутентичные рушники и вышиванки, созданные талантливыми местными мастерицами в период с начала 20 века до сегодняшних дней. Экспозиция наглядно демонстрирует богатство традиций Ивановщины. Здесь собраны самобытные работы умельцев из Иваново, Мотоля, Ополя, Снитова и Адрижина. Лагерь «Пролеска» в Арацевичской школе стал на время настоящим домом для детей. Каждый день здесь был полон приключений, но самым запоминающимся стал день родного края. Начался он с экскурсии по деревне Арацевичи, которая, благодаря педагогам, открылась с незнакомой стороны. Каждый день в лагере открывали для себя что-то новое – мастер-классы по рисованию, занятия по актерскому мастерству и уроки по экологии. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня от 16 до 18 с плюсом.

0: отличная новость, господа и дамы. 9 июльский день стартовал. Вот уже как 12 часов назад. Ну и прямо сейчас мы можем им насладиться сполна. Мы стартовали ваш день вместе с утренней сменой. Продолжаем его дневной, ну и далее вечерняя смена. А пока что, что? Ну, только хорошее настроение. Только самая лучшая музыка и хорошие люди вокруг. Я уверен, что все именно так и складывается. Сегодняшний день, а, кстати, на календаре у нас, между прочим, уже четверг. Это говорит о том, что уже можно планировать выходные, какие-то, знаете ли, планы строить, но нужно оттолкнуться от погоды. А прогноз погоды, кстати, мы слушали в выпуске новостей обновленный прогноз погоды уже на самые ближайшие сутки, также совсем скоро в эфире «Радио Брест», поэтому не пропусти. Помимо этого, будем слушать музыку, делиться полезными советами, узнавать много нового. Ну и, конечно же, хорошие новости ожидают нас впереди. Еще одной хорошей новостью является то, что сегодня без дождей, ну, по крайней мере, здесь у нас, в Бресте. Ну, а о том, какая погода у вас за окном, пишите нам на номер Viber 399-2011. Поддерживаем градус хорошего настроения, ну и делимся исключительно самой лучшей музыкой здесь в эфире «Радио Бреста» в рамках этого и любого последующего еще. Поэтому будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте. Будьте рядом на нашем сайте radiobrestfm.by. Из любой точки планеты присоединяйтесь к нам. Ну или скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 в дневной смене вместе с вами.
1: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

день на волнах радио Брест. Вот секунду, 12 часов 23 минуты. Ну и наш день продолжается. Давайте поговорим о сегодняшних праздниках. Сегодня на календаре у нас 9 июля. Июльский день, не договорил, да, 9 июля. 9 июльский день. И вместе с вами на календаре видим красивые названия этого дня. Четверг. Так вот, сегодня отмечается день земляники. День фантазии и юмора, и день веры в единорогов. Среди ваших знакомых есть какие-нибудь лица, которые до сих пор верят в единорогов? Возможно, у них рюкзаки, возможно, обои у них в комнате поклеены, также с единорогами. На пенале школьном имеется единорог, ну и тому подобные истории. Так, день сегодня посадки деревьев отмечается, также Международный день посадки деревьев, поэтому если вы в жизни посадили хотя бы одно дерево, вы большой молодец. Если пока еще нет, есть время на то, чтобы сделать это. В Уимблдоне, пригороде Лондона, состоялся первый в мире теннисный турнир 9 июля в 1877 году. В этом же году появились первые бумажные салфетки. Так, что еще случилось в этот день? Ну, например, Лия Хиджакова появилась на свет 9 июля. Был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева на Белии. В 57-м году, кстати, это случилось. Так, еще... Ох, вот это событие, ребят. Сейчас я вам расскажу. Том Хэнкс сегодня появился на свет. Как мне кажется, это самый душевный актер Голливуда, 65 лет. Вот это да, было ему когда-то, да? Но для нас он вечно молодой, безусловно. Да, в 56-м году он появился на свет. Ну и я уже как-то обращал даже на это внимание, что мне кажется, у этого актера нет плохих фильмов. Я не знаю, как у него это получается, но как будто бы его не приглашают просто в плохие фильмы. Самый первый фильм, наверное, приходит, что приходит новому с участием Тома Хэнкса, это, безусловно, «Форрест Гамп». Мне кажется, я посмотрел все фильмы однажды с Томом Хэнксом. Обязательно сделайте то же самое и поймете, что, да, действительно, плохих фильмов не существует. Это и первое что-то, «Аполлон-13». Потом он снимался еще «Спасти рядового Райана». «Зеленая миля», безусловно, как забыли про «Зеленую милю». «Изгой». С Леонардо Ди Каприо он снимался в фильме «Поймай меня, если сможешь». «Терминал». Много. И только самых хороших фильмов. Ну, это чисто мое мнение, безусловно. Не презентую на объективность. Возможно, вы меня сможете разубедить и сказать, что какой-то другой актер не менее классный, не менее крутой. Да, но у того наверняка есть какие-то плохие фильмы. У Тома Хэнкса плохих фильмов как будто бы нет. 12 часов 26 минут. Вот вам планы, кстати, на сегодняшний вечер. Пересмотреть какой-нибудь фильм с Томом Хэнксом. Вот такая вот идея. Матвей Эмерсон далее в эфире на волнах радио Бреста. Совсем скоро информация о погоде. Не пропустите.

0: Наша музыка. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня от 16 до 18 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

находясь дома или, возможно, в рамках твоего рабочего дня, мы всячески тебя поддерживаем и мотивируем на дальнейшие победы. 12 часов 39 минут, ну и напоминаем вам, что сегодня уже четверг. Ну, вот кто-то не любит понедельники, кто-то увлеченно думает о работе даже во время своих выходных дней. Ну, знаете ли, бывает такое, ты просыпаешься и на работу хочется. Замечали за собой подобное? Ученые из Норвегии и Австралии провели обзор исследований и выяснили, что помогает людям получать удовольствие от рабочего процесса. Ну, они занимались поиском факторов, влияющих на самореализацию сотрудников внутри компании. Обзор показал, что работники успешно справляются со всеми задачами при условии соблюдения трех условий. Значит, похоже, для любви к работе человеку нужно удовлетворять потребность в автономности, в чувстве сопричастности, а также осознанность, ну или осознавать свою компетентность. Коллеги, которые поддерживают, руководители, которые умеют слушать и чувство сопричастности, это влияет на мотивацию и благополучие. По мнению исследователей, каждый человек способен самостоятельно улучшить рабочее пространство. Они посоветовали всем, кто пока не планирует увольняться, больше общаться с коллегами, осваивать новые навыки и не бояться обсуждать условия труда с начальством. Подошли к начальнику говорить о том, что я сейчас радиобрис погром чуть-чуть сделаю, зато останусь точно на рабочем месте и буду получать удовольствие от того, что прихожу сюда. Не ради денюшек. Ну что, коллеги хорошие, ну что, руководитель достойный. Продолжаем эфир на волнах радио Брест и вместе с вами продолжаем этот день. Четверг, ну и если в вашей жизни уже случились какие-то победы, первые победы в рамках этого дня, напишите нам о том, что произошло, ну или, возможно, мотивируйте нас на дальнейшие успехи в работе. Пишите обязательно на номер Вайбера 399-2011 или смс-портал 9900. Миша Марвин и Ханна далее в продолжении музыкального эфира с композицией. И финал мы пока точку не ставим, а лишь продолжаем эфир.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

Лирик на волнах радио Брест с композицией «Кассеты». Ну вот я, знаете ли, задумался о чем. Вот Лирик достаточно молодой молодой человек. Застал ли он в пору своей молодости либо юношества те самые кассеты? Да и вообще, вот кассеты как-то незаметно и очень быстро покинули. Они как-то не... Вот они, мы появились, они были уже, да, а потом раз, два, три, и их как будто бы и не стало. Они когда самый популярный формат аналоговой звукозаписи. Кстати, название компакт-кассета появилось

Пак кассет иногда даже превосходили продажи винила. Ну и, безусловно, также интересным фактом является то, что запечатанные винтажные кассеты считаются раритетом. И вот есть среди них даже редкие экземпляры, которые оцениваются в коллекционной среде более чем в $180 за штуку. Продолжаем вместе с вами на волнах радио Брест. Такой был, знаете ли, экскурс в историю для того, чтобы немножечко просветить, может быть, молодежь даже. Да, они сейчас задаются вопросом, а что, как эти кассеты выглядят? Карандаш, вот кассета, вот эта вот вся история тоже может многому научить мелкой моторике каких-то рук. Продолжаем вместе с вами, а далее дневная смена, безусловно, продолжится вашими сообщениями, приветами, поздравлениями и признаниями. Все это забрасывайте к нам на номер Вайбера 399-2011, либо на номер СМС-портала 9900. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест стартует с 13.00 и продолжится до 14.00. Будем озвучивать все ваши сообщения и самые добрые слова. Пишите.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который в эти дни посещает Беларусь с официальным визитом, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Он констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда. Ставится соответствующая задача перед ведомствами двух стран. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает Белта. «Мы полностью обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Ситуация на заправках, как мы видим, спокойная. Каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или дня недели, у нас не складывается», – сказал он. По словам Владимира Сизова, небольшие очереди на АЗС могут возникать в преддверии выходных или праздничных дней, когда люди массово выезжают куда-то. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сегодня работает в Кобрине. В программе маршрута посещение трех предприятий – Ситома, Салео и Кобрина Агромаш. При посещении Ситома акцент был сделан на развитии производственных мощностей предприятия.
0: Новости.
1: В Каменце впервые организует международную филателистическую выставку. Она посвящена 750-летию основания Каменца и объединит более 100 уникальных коллекций из Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Кыргызстана, Латвии, Марокко, Молдовы, России, Сербии и Словакии. Выставка будет работать с 22 по 27 июля в Каменецком городском доме культуры. 11 июля Беловежская пуща масштабно отметит купалье. С 17 до 3 часов ночи гостей ждут народные традиции, интерактивные площадки, мастер-классы, концерт с участием любимых артистов, поиск легендарной папороть-кветки, огненное шоу, зажжение купальского костра, хороводы. Концертная программа начнется в 18 часов. Среди приглашенных артистов – певица и актриса Ольга Булай, артистка российской эстрады Татьяна Овсиенко. В 0 часов начнется дискотека, диджей Антона Кострицкого. Новости компании. Грандиозная ярмарка распродажи в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Маширова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью 11-13, днем также 17-19 с плюсом.

И вот уже 13.10 на студийных продолжается эфир на волнах Радио Брест. И мы продолжаем, конечно же, что? Подбадривать вас в рамках обеденного перерыва. Чем бы вы сейчас ни занимались, ну, возможно, кто-то работает. Может быть, кто-то ест суп. Ну, или вы сегодня остались дома. Вам всем огромные приветы. Где бы вы ни находились, слушать нас можно везде на нашем сайте radiobrestfm.by. Либо скачайте мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Ну, а если вы дома, тогда скажите «Алиса, включи Радио Брест». Я уверен, что колонка «Алиса» у вас есть, потому что вы ее выиграли также на Радио Брест когда-то, и вы будете вместе с нами. Продолжаем твой день и продолжаем передавать твои приветы и поздравления. Самые добрые слова и слова признания. Обязательно пиши все к нам на номер Вайбера 399-2011.

0: Реклама.
1: Июля. Главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра-шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи «Медуза», Советская, 73. Дата 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Всем привет и всем хорошего настроения, безусловно, желаем вам на протяжении сегодняшнего дня. И пускай день окажется солнечным, ну, по крайней мере, на вашей улице, пускай светит солнце. Так, начнем ваше сообщение зачитывать и узнавать, кому приветы адресованы. Катя написала: здравствуйте, радио Брест. Передаю привет мужу Саше, подруге Маше. Написано, что мы будем лучше. Ну, как будто в каком-то соревновании участвуете. Ну, давайте. Если что, мы вас поддерживаем. Пускай повезет именно вам. Так, любимую жену Александру поздравляю с годовщиной. 6 лет со дня свадьбы. Очень сильно тебя люблю. Моя зайка. Это было от... от кого это было сообщение? От Семена. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, нашего сыночка Вадима с днем рождения. 11 лет. Счастья, здоровья тебе, сыночек, мама, папа и сестра Кира. Так, что еще мы не прочитали? Здравствуйте, передаю привет самому любимому родному человеку Илье. Родной мой, я тебя очень сильно люблю и очень скучаю по тебе. Люблю, целую, крепко обнимаю. Это было от Веронички. Ваше сообщение здесь на протяжении этого часа озвучиваем в прямом эфире, поэтому пишите. Номер вайбера 399-2011, смс-портал 9900.

0: Погода.
1: Ну, а мы, в свою очередь, стараемся быть ближе к вам, где бы вы ни находились. О погоде поговорим в эту секундочку. Информация от Брестского облгидромета. Синоптики обещают нам в ближайшие сутки облачную погоду, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. В Барановичах ночью 8-10, днем от 16 до 18 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19, а в Бресте ночью 11-13, днем также 17-19 с плюсом.
2: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Не обязательно звонить, можно написать сообщение нам, да, на номер Вайбера, присылать свои сообщения. Можно спрашивать, можно задавать вопросы друг другу и общение поддерживать при помощи нашего Вайбера или нашего СМС-портала. Но пока хотим узнать у вас, как вы там, в тех местах, где находитесь. Вот, секундочку, все ли в порядке, удалось ли пообедать? Ну и давайте продолжим сообщение озвучивать. Все то, что успело к нам прилететь на эту минуту. Хочу передать привет моей дорогой мамочке Нине. Мамуля, я тебя очень сильно люблю. Пусть улыбка не сходит с твоих глаз, проблемы обходят стороной. Дочь Ксюша написала. Юлечка пишет, радио Брест, у меня сегодня день рождения, а я на работе. Пожалуйста, поздравьте меня для поднятия настроения. Спасибо большое. Юль, ну поздравляем вас с днем рождения. Да, пускай все желания ваши загаданные сегодня, в этот день, они обязательно исполняются. Пускай наше поздравление, оно будет, безусловно, одним из миллиона тех сообщений и поздравлений, которые вы получаете в свой адрес. Будьте счастливы и наслаждайтесь этой жизнью. Вот, все, радуйтесь каждому мгновению. Хочу поздравить свою подружку Нину с днем рождения. Ей снова 18. Будь любима, будь счастлива. Твоя Анастасия. Так, и есть еще одно сообщение. Здравствуйте. От всей души поздравляем Романова Никиту. С днем рождения. Желаем здоровья, счастья во все углы и денег во все карманы. Будь любим и счастлив. Пусть бывают все твои мечты. Мама Наташа и Игорь. Ваше сообщение здесь до окончания этого часа, до 14.00. Отправляйте к нам на номер Вайбера или СМС-портал, и уже в рамках следующего выхода зачитаем оставшуюся порцию.
1: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелеком Шоп. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз — электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это Оля Серябкина на волнах радио Брест. Композиция «Асфальт» в продолжении нашего эфира «Часа приветов и поздравлений». Ваше сообщение здесь прямо сейчас. Финальная порция будет озвучена мной для каждого, кто заждался, и для всех тех, кто присылал эти сообщения. Наш номер вайбера 399-2011. Так, здравствуйте. Передайте привет Климову Сергею. Пожелайте ему хорошей работы. Я очень рада, когда ты рядом со мной. Прилетела к нам на СМС-портал. Идем дальше. Нашу любимую сестричку Нелечку поздравляем с днем рождения. От абонента 6209 прилетело это сообщение. И мы также Нелю поздравляем с днем рождения. Так, на Вайбер долетело. Здравствуйте, хотим поздравить от всей семьи, себя, бабушки Людмилы Алексеевны, мамы и папы, свою родную сестренку с днем рождения. Ей сегодня 11 лет, поздравляем тебя с днем твоего рождения. Родному человеку хочется пожелать гораздо большего от всей души. Желаю тебе больше ярких запоминающихся моментов в жизни, уважения к себе, благополучия, спокойствия в твой дом. Пусть здоровье тебя не подводит, и все, о чем молчишь и мечтаешь, обязательно исполнится.

0: пятница. В общем, огромная семья присоединяется к этим поздравлениям. Мы также поздравляем именинницу и желаем ей отличного продолжения этого лета. Так, и есть еще одно сообщение. Радио Брест, всем огромный привет. Хочу передать привет еще моей маме Марине и сестре Диане. Это было от Дашеньки. Так, ну что, зачитали все ваши сообщения. Это значит, что смело можем продолжить. Эфир на волнах Радио Брест. Наполнять музыкой и хорошим настроением. А, все складывается на отлично. Здорово. Если вдруг настроение не очень, делайте громче. А, мы обязательно поможем, и настроение ваше обязательно улучшится. До 14.00 продолжается этот час. Далее с 14 до 15 еще один час эфира дневной смены.
1: Fonzie! D-Y!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который в эти дни посещает Беларусь с официальным визитом. Александр Лукашенко констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда. Ставится соответствующая задача перед ведомствами двух стран.
2: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близкие к Узбекистану там. У них большой интерес, у этих стран, я не буду их называть, большой интерес, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаниях, которые я знаю. Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220. Надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Вообще, по тракторостроению, вы вчера говорили, под 3000 мы можем выйти. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее. Готовы в этом отношении двигаться вперед. В гуманитарном отношении мне приятно было слышать, что вы довольны нашим здравоохранением. Ваши люди, которые приезжают к нам подлечиться, никто вам не пожаловался, что мы их плохо принимаем. Живы, здоровы, слава Богу. Поэтому здравоохранение, мы также в этом направлении двигаемся, фармация. Это наша тема. Готовы, как вы сказали, от образовательных процессов до оказания помощи людям. У вас хорошие центры. Опыт готовы передавать. Все-таки у нас с советских времен этого опыта достаточно. Если вам что-то надо, скажите, мы всегда готовы к этому.
3: Мы сохраним все.
2: Да.
0: Новости.
1: К другим новостям. В Брестской области отрабатываются алгоритмы оказания помощи на спортивных объектах при внештатных ситуациях. В эти дни Брещина принимает республиканский выездной семинар-совещание по вопросам реализации требований директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта в Республике Беларусь. Первый день участники семинара, порядка 300 человек, работали в Ганцевичах и Ляховичах, сегодня в Барановичах. Здесь к ним присоединился министр спорта Сергей Ковальчук. Участники семинара посещают спортивные объекты с целью отработки алгоритма действий при возникновении внештатных ситуаций. 11 июля – день профилактики алкоголизма. Завтра Брестский областной центр психиатрии и наркологии проведет прямые телефонные линии по вопросам профилактики и лечения алкогольной зависимости для пациентов и их родственников. Врачу-наркологу можно будет позвонить по телефонам в Бресте 53 28 66 или 23 66 72 с 8 до 19. И последнее. В преддверии юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске город преображается, добавляя в свою палитру не только праздничные огни, но и неожиданные технологические штрихи. Так, в областном центре теперь можно увидеть уникальные васильковые светофоры. Идея принадлежит госавтоинспекции Витебской области и дирекции фестиваля. Васильки на витебских светофорах – это стилизованные элементы наклейки, выполненные из специальной пленки. С конца конца июня они уже появились на 5 ключевых перекрестках. Символично, что Василек помещен именно на желтый сигнал светофора. Это не случайно. Так жители и гости Витебска выражают искреннюю привязанность к фестивалю, событию, которое каждый год ждут с особой радостью и нетерпением, отметили в ГАИ. В студии Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди и местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью 11-13, днем также 17-19 с плюсом.

песни по радио здесь звучат на протяжении всех суток целиком, поэтому можно присоединиться в любой удобный для себя момент. Ну а наш эфир дневной смены продолжается до 15.00 вместе с вами на одной волне.

Самая невероятная Лана Дель Рей на волнах Радио Брест была только что вместе с нами в этот момент. Ну и мы, продолжая, говорим, ну, о менее реальных... Что это? Даже это не люди, это менее реальные сущности. И актриса сыграет главную роль в полнометражном фильме про историю взросления. Но если мы вместе с вами вешали когда-то давным-давно плакаты любимых певцов, певиц, актеров, ну и в этом всем находили какое-то восхищение, то наши потомки будут вешать на стены плакаты с ИИ звездами. Да, возможно, до этих времен еще, конечно же, и далеко. Но есть и актриса, зовут ее Тилли Норвуд. Так вот, ее уже готовят к съемкам в первом полнометражном фильме. Это первая в мире артистка и от и до сгенерированная при помощи искусственного интеллекта. В прошлом году ее презентовали гостям кинофестиваля в Цюрихе, что вызвало неоднозначную реакцию в кругу кинематографистов. Сообщили, что утверждена она на свою первую главную роль в полнометражном фильме под названием «Смещенная». Норвуд будет играть саму себя, молодую ИИ сущность, которая постепенно обретает чувства. Там самые настоящие реальные режиссеры работают над картиной, сценаристы. Ну и в этом всем нашлись как и восхитители того, что, знаете ли, они восхищаются тем, что к чему мы идем вообще. Ну и есть, конечно же, те люди, которые наоборот говорят о том, что «ребята, посмотрите, куда мы идем, во что превращается все это». Ну, мне кажется, что искусственный интеллект, он, конечно же, может помочь в создании высококачественных фильмов, но только при условии, что значительного участия человека в процессе, его мастерства и какой-то, знаете ли, рассудительности будет достаточно для того, чтобы пользоваться этим искусственным интеллектом. Ну, а вообще, мне кажется, слово «искусственный интеллект», оно настолько уже пропитано вообще на ежедневной какой-то основе, и мы пользуемся искусственным интеллектом, и некоторые даже на этом карьеру строят, ну да. И многие при этом даже и защищают и дипломы пишут, и прочие радости использования. Вот я совсем недавно общался с молодым человеком, который закончил 11 классов, и спрашивал, пользовался ли он чатом GPT для того, чтобы писать какие-то рефераты. Говорит, да, конечно, все пользовались, все это делают. Ну, а я еще в свое время застал тот момент, когда нужно было идти в библиотеку, какие-то книги искать, и потом всех этих авторов вписывать. Интернетом пользовались, и нам тогда преподаватели говорили, вот не пользуйтесь интернетом, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, поживем, увидим, узнаем, и, возможно, даже посмотрим. Фильм «Смещенная» с главной героиней, искусственный интеллект, полностью сгенерированная при помощи искусственного интеллекта, точнее, зовут ее Тилли Норвуд. В общем, запоминаем. Может, совсем скоро появится в кинотеатрах. Пойдем посмотрим. Авось будет неплохо, кто знает. Но что точно произойдет, так это прогноз погоды на самые ближайшие сутки. Информация от Бреста был гидромет в середине этого часа. Ну а пока тоже самые настоящие. Лёш Свик, «Не лето» и Мэри Гу с композицией «Аритмия» в радио Брест-сигналах.

0: Погода. Прогноз погоды на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромета. Синоптики обещают нам облачную погоду, временами дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 8-10, днем от 16 до 18 градусов. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19 плюсом. В Бресте ночью 11-13, днем также 17-19. Выше ноля.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши песни.

продолжаем эфир на волнах радио Брест. Знаете, опять посмотрели мы в окошко, увидели какую-то серость и такие думаем, давайте выясним, в чем дело. Дело все в циклоне Бернадет. Да, это если вы смотрели «Теорию большого взрыва», понимаете, о чем идет речь. Но вообще, на самом деле, июль в этом году решил какую-то, знаете, такую осеннюю хандру устроить. Там и дождь, и ветер, и как-то прохлада какая-то задержались у нас надолго. А, так вот, всему виной этот североатлантический циклон Бернадет, который накрыл страну. Однако синоптики дают обнадеживающий прогноз. Непогода. Постепенно она сдает свои позиции. Со следующей недели начнет возвращаться летнее тепло, но перед этим еще немножечко дождливых дней. По данным Белгидромета, до конца недели Беларусь останется во власти циклона. В пятницу дожди пройдут ночью на западе, днем на большей части территории страны, местами даже с грозами. Когда же начнет теплеть? Ну, вечно такая погода продолжаться не может, а вот с понедельника, 13 июля, циклон начнет терять свою силу. Ну и нужно отметить, что в первые дни будущей недели дожди еще сохранятся. Вот, осадки ожидаются на большей части территории, но температурный фон начнет расти. И вот днем до 27 градусов обещают нам синоптики. К среде атмосферное давление повысится, осадки станут локальными, а дневная температура достигнет 28 очень комфортных летних градусов. Поэтому ждем, надеемся и верим, что лето настанет, что мы еще успеем загореть, если вы еще не успели этого сделать, безусловно, и насладиться летней погодой сполна. Ну а пока 14 часов 41 минута. Возможно, о такой погоде мы будем уже совсем скоро мечтать и вспоминать. Помните, как было прохладно, как было свежо на улице, а сейчас эта жара невероятная опять установилась. Всем желаем комфортной погоды и самого хорошего продолжения не только этого дня, но и в целом летнего сезона. Это радио Брест, дневная смена. До 15:00 на одной волне.

Вот если настроение нет летнего, мы летней музыкой добавим немножечко градус вашему настроению и, возможно, тем самым, даже открыв немного окна, здесь, из студии Радио Брест, можем утеплить весь город целиком. Достаточно прохладные 19 градусов обещали нам синоптики на сегодняшний день и местами кратковременные дожди. Эту погоду, безусловно, мы не считаем подходящей под наше настроение и вообще ни в коем случае не зависит, пускай настроение ваше от погоды за окном, а зависит исключительно от вас самих. Если хочется грустить, вот тогда грустите. Если грустить не хочется, ни в коем случае грусти не поддавайтесь. Мы будем рядом, мы будем поддерживать и всячески стимулировать вас для дальнейших побед. Ну, а этот четверг далее продолжится под эгидой Радио Брест, но только уже вечерней сменой. 16 до 19.00 на волнах Радио Брест. Здесь Алексей Лихович и его вечерняя смена, которая поможет вам также поддерживать градус хорошего настроения. Один музыкальный час отделяет нас только от вечерней смены. Ну, а я на этом буду с вами прощаться до завтрашнего дня. 12 до 15.00 на волнах Радио Брест. Дневная смена. Уже завтра, в пятницу, встретимся на том же месте. 104.8 FM в городе Брест, а наш сайт radiobrestfm.by или мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Пока!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран. Об этом глава белорусского государства заявил на переговорах в широком составе. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовили дорожную карту, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку. Ключевыми среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана, отметил президент Беларуси.
3: Что касается наших взглядов, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что Узбекистан. Мы за многополярность, мы не хотим мешаться никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан на свой народ, белорусы на свой, но в то же время ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы. А что касается Узбекистана, по отношениям экономическим, Узбекистан входит в десятку, с которым Беларусь имеет отношение. Третья позиция. Ну, конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. Но не все тогда получалось. И мы вот совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И вы правильно сегодня сказали. Мы когда-то говорили об 1 миллиарде. Сегодня мы свободно выговариваем 2 миллиарда. И для своих членов правительства, министров правительства определили направление деятельности, которое приведут нас к успеху.
2: Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение.
0: Новости.
2: К другим новостям. Мошенники угрозами убедили брестскую школьницу передать им около 40 тысяч рублей из сбережений родителей, сообщили БелТА в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома. В милицию обратилась 34-летняя брещанка. Правоохранители установили, что 9-летней девочке в мобильном приложении позвонил неизвестный от имени мобильного оператора. Он убедил школьницу назвать данные и СМС-код. В последующих звонках неизвестные представлялись работниками службы безопасности банка. Они пояснили, что ранее она якобы сообщила данные мошенникам и под страхом привлечения родителей к уголовной ответственности убедили ребенка передать курьеру все имеющиеся в доме деньги. Школьница передала курьеру около 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. И последнее. Уже в субботу состоится главный концерт праздника «Александрия собирает друзей». Гала-концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда» начнется на главной концертной площадке республиканского праздника Купалье в 21 час. На сцену выйдут популярные артисты белорусской и российской эстрады, а гостей ждет масштабное музыкальное шоу, объединяющее современные хиты, любимые композиции и праздничную атмосферу. Сразу после концерта небо над Александрией озарит фейерверк, кульминацией вечера станет традиционное зажжение купальского костра. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди и местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью 11-13, днем также 17-19 с плюсом.
4: Наши треки.

0: Крест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. У микрофона Алексей Рихович. 85 лет назад отсюда, с Западного Бога, начался отчет самого страшного, но в то же время самого героического времени в истории нашей страны. Мы привыкли говорить о подвигах, но у меня к вам, дорогие радиослушатели, вопрос. А что мы, взрослые, делаем сегодня, чтобы эта память не стала для наших детей просто сухой строчкой в учебнике? Поколение Z, клиповое мышление, гаджеты и война, которая уходит все дальше в историю. Как найти тот мостик? Как говорить о трагедии и героизме на понятном языке? Этот разговор мы начинаем прямо сейчас. Сегодня со мной в студии ректор Брестского областного института развития и образования Анатолий Мощук. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
2: Добрый день, друзья мои, добрый день.
1: Итак, первый вопрос. 22 июня 1941 года, дата, которая не требует пояснений. Почему, на ваш взгляд, спустя 85 лет для Бреста, а для всей Беларуси так важно, чтобы молодежь воспринимала эти события не как некую абстрактную страницу учебника, а все-таки как личную историю?
2: Вопрос интересный. Наверное, чтобы никогда больше. Да, чтобы никогда это не повторилось. Не так давно Генпрокуратурой было открыто уголовное дело по факту геноцида. И одним из итогов этого еще не завершенного уголовного дела стало изменение статистических данных, цифровых данных. Если раньше мы говорили, что погиб каждый четвертый, то мы сейчас говорим, что погиб каждый третий житель Беларуси. Сухие цифры, согласитесь, да, ну... Каждый третий, каждый четвертый – это статистика. А вот когда это все пропускается через призму личных отношений, через эмоции, через историю своей семьи, через историю даже гибели людей в результате вот той оккупационной политики, которая проводилась, все это заставляет смотреть на те события, которые были, те события, которые происходят, возможно, вокруг, немножко иначе. И дается, пусть, возможно, эмоциональная, но личностная оценка того, что произошло. А это заставляет немножко иначе относиться, мягко говоря. Это заставляет ценить и понимать, как бы это обыденно ни звучало, возможно, уже избито, но какой ценой достигалась победа, какую цену заплатило население, в том числе и на тот момент БССР, для того, чтобы наконец-то на эту землю пришел мир. И тоже, кажется, сухие цифры. Это из личного, скажем так, да, когда детям говоришь, 27 миллионов жизней по официальным данным унесла та война. Ну, 27. А что это? А это три Беларуси.
1: Три.
2: Три современных Беларуси, да, приблизительно. И вот здесь смотришь уже такой какой-то... Ну, иное осмысление во взгляде. Поэтому только через личное восприятие, мне кажется.
1: Да, и вот как раз-таки вопрос по вашему профессиональному мнению, как современный учитель истории, по вашим наблюдениям из опыта вашей работы, объясняет школьникам именно разницу между трагедией первого дня войны и величием подвига, который родился именно здесь, в Брестской крепости?
2: Тоже извечный, наверное, вопрос. Почему? Потому что действительно от 22 июня 41 года до 9 мая 45 очень большой путь. Длинный и очень тяжелый. Мы обычно говорим, что, например, та же 45-я пехотная дивизия, которая штурмовала Брестскую крепость, она не выполнила задачу дня. Да, и вот в тот отлаженный механизм вермахта, давайте будем, наверное, откровенны, что это на тот момент одна из наиболее боеспособных армий на европейском континенте, если не вообще в мире. Вот, уже тогда он начал пробуксовывать. И цифры потерь, с которыми столкнулась та же 45-я дивизия в Брестской крепости, это цифры несопоставимые по своей величине даже с всей французской кампанией, в которой участвовала та же дивизия. Поэтому, безусловно, вот маленьких мгновений соткан век. Помните, да, такие вот здесь, из этих маленьких шажков, усилий, этого сопротивления, возможно, единичного солдата, безвестного для нас, вот эта победа, она, в принципе, и формировалась изо дня в день, тяжело, кроваво, но начало не только войны, Брестская крепость, но это начало пути к победе, на мой взгляд.
1: Спасибо большое.
2: Как же не пафосно это звучало.
1: Да, я считаю, что в данном контексте понятие пафоса, оно как бы исключено, потому что говорить даже о простых, я не могу их назвать, о любом факте, который был в истории Великой Отечественной войны, тут просто невозможно как-то даже героического такого флера, без героического оттенка.
2: Скажем так, это тяжелейший труд, да, ведь это не перезагрузишь игру, да, тебя убили, ну, значит, уже убили, все, второго такого шанса не будет, это во-первых. Во-вторых, даже, ну, если мы касаемся Брестской крепости, даже природно-климатические условия вот первых дней начала войны, они, ну, чудовищны. Мы только что пережили жару под 40, да, а вот по воспоминаниям участников, выживших тех событий, было очень жарко, да, отсюда вот эта проблема жажды. Это ты не встанешь, не скажешь, подождите, пойду попью, да?
1: Да.
2: Это борьба за жизнь, это, ну, действительно, ну, подвиг, да,
1: подвиг.
2: Как бы это тоже пафосно не звучало.
1: Большое спасибо. Итак, мы ненадолго перервемся. Небольшая музыкальная рекламная пауза на радио Брест. Мы вновь окажемся в этой студии.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, программа «Брест. Здесь начинался путь к победе» продолжается. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях ректор Брестского областного института развития и образования Анатолий Васильевич Мащук. Сегодня мы говорим о сохранении памяти, особенно в современных условиях. Да, в мире действительно предпринимаются попытки переписать историю. И с какими именно искажениями фактов о Великой Отечественной войне вы и ваши коллеги чаще всего сталкиваетесь в общении с подростками? И вообще, как белорусская система образования помогает, а она помогает им отличить правду от лжи?
2: Это целый ящик Пандоры, если так можно сказать, потому что это не тренд даже современности, наверное, а фактически еще в период, наверное, самой войны, да, две пропагандистские машины, советская, да, и немецкая, она пыталась объяснить населению, что же происходит. И уже тогда делались попытки, ну, борьбы за умы, если так можно сказать. Если очень так упрощая обобщать, то можно говорить о том, что первая проблема, ну, раз мы о 85-летии начала, да, это начало Великой Отечественной войны. Это те попытки объяснить, прежде всего, наверное, генералитета вермахта в 50-е, 60-е годы прошлого века, начало войны либо необходимыми шагами, да, то есть это нанесение превентивного удара, попытка предотвратить или предупредить, скажем так, агрессивные действия со стороны Советского Союза. Ну и в продолжение эта теория вот известная Резуна Суворова, да, что гитлеровская Германия была вынуждена нанести превентивный удар. Это попытки, ну, в частности, у Манштейна, переложить вину за развязывание войны исключительно на политическое руководство Германии. Тем более, что ответить оно уже не могло. Их уже не было в этом мире.
1: Ну, это выгодно.
2: Да, это безусловно, да. И Барбаросса, это план, да, это план авантюрный и так далее и тому подобное. Вот эти вот моменты. Во-вторых, такой комплекс проблем уже связанный с оккупацией. Что имеется в виду? Это проблема националистических движений на западных окраинах Советского Союза. И тесно связанная с ней проблема коллаборации. То есть сотрудничество с немцами. Для территории Беларуси, на мой скромный взгляд, проблемными являются два комплекса. Это украинское движение и движение польское. Армия Краева и украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, соответственно. Почему проблема? Потому что, ну, в связи с определенными событиями, да, эта проблема и героизация этих людей, она, безусловно, происходит по вполне понятным причинам, это раз. Во-вторых, немцы достаточно активно из этой среды вербовали себе, ну, пособников, так назовем, для их привлечения в качестве карательных подразделений. Да. Та же Хатынь, 118-й полицейский батальон, он, наверное, две трети состоял из украинских пособников в данном случае. Да. Вот. С польской стороны армия Краева. Здесь немножко по-другому, конечно, события развивались, но в том числе достаточно агрессивные действия по отношению к советским партизанским формированиям. И в дальнейшем уже это проблемы после освобождения с националистическим подпольем. Сейчас эта, ну, проблема актуальна, она героизируется в определенных кругах, и, на мой взгляд, скромный подрастающее поколение должно понимать, что за этим стоит, что руками этих людей делалось, как мы должны к этому подходить и оценивать. Это борцы за национальную свободу или это все-таки орудие в руках нацистского режима, я склонен считать второе.
1: Абсолютно,
2: скажем,
1: верно.
2: Так. И это надо доносить, потому что и с той, и с другой стороны работают, ну, профессионально подготовленные люди, и промывка мозгов, она, конечно, идет. Это надо помнить.
1: И вот главная проблема – это вот все-таки забвение или, наоборот, агрессивное навязывание ложных версий. Вот как вы оцениваете закономерную, правильную реакцию наших школьников на попытки поставить знак равенства, вот только что об этом говорили, знак равенства между нацистами и освободителями?
2: Ну, знак равенства, наверное, все-таки, слава богу, мы не ставим.
1: И это, кстати, во многом заслуга именно как раз-таки образования.
2: И наши дети в том числе. Здесь, понимаете, мы немножко, на мой взгляд, путаем понятия, да, национал-социализм, фашизм как доктрину, да, а эта доктрина носит больше социальный характер, она характерна, и та, и другая, это разные, немножко разные вещи, да, но у нас в обыденном таком восприятии принято об этом говорить как о тождественных вещах, вот. С одной стороны. С другой стороны, понимаете, это те слои, которые принято называть маргинальными, которые не имеют социального лифта, и тогда либо выход из этой ситуации, либо ты сам изменяешь ситуацию, меняешься сам, либо, ну, кто-то виноват, что-то мне твое лицо не нравится. А в контактных зонах, таких как наша, например, очень легко искать врага по тому, что, ну, принадлежит к другому этносу, к другой религиозной традиции и так далее. И, на мой взгляд, вот это надо показывать. Да, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мне кажется, что наша система образования делает достаточно для того, чтобы ребенок, даже в принципе с начальной школы, понимал разницу между реальной свободой, реальными людьми, которые в том числе ценой своей жизни эту свободу добывали, и теми, кто выживал, кто пользовался ситуацией в той или иной степени, вынужден либо осознанно делал шаг для сотрудничества с врагом. Мы, по крайней мере, прилагаем усилия максимально возможные, на мой взгляд, и они достаточно эффективные для того, чтобы дети это понимали.
1: Я думаю, определенные результаты мы уже ощущаем, и это к чести как раз-таки нашей современной системе образования. Вот как раз-таки о патриотическом воспитании на практике мы поговорим уже буквально после небольшого перерыва. В середине этого часа не пропустите прогноз погоды на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны. Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.
4: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу, и прямо сейчас, как я и говорил ранее, переходим к такой теме, как патриотическое воспитание на практике. Известно, что тот самый патриотизм лекциями, особенно молодежи, а уже не говорим о подростках, навязать нельзя. Какие современные методы работы с молодежью в нашей стране дают, ну, все-таки самый сильный эмоциональный отклик? Это, может быть, вахты памяти, поисковое движение, некие цифровые архивы?
2: Мне кажется, все в комплексе. Вот вы упомянули цифровые архивы. Я со своей точки зрения могу сказать, в свое время открыл для себя огромный мир именно мемуарной, наверное, литературы. Это Militarylife.ru, да, цифровой проект российский, где собраны огромные просто-напросто тома, как зарубежной, так и советской, и современной, наверное, российской историографии по этой проблематике. Там найти можно все, что угодно. Но больше всего тронуло, наверное, тронул проект Артема Драбкина. Я помню, I remember. Это попытка, удачная, на мой взгляд, собрать воспоминания, оцифровать их, письма, воспоминания, интервью людей, которые пережили войну, которые приняли участие в боевых действиях, где от первого лица, наверное, передаются. Для меня важно было это вот эмоциональная составляющая человека, да, его состояние на войне, мотивы, которые им двигали. Вот. Есть и чисто исторические, конечно, моменты, потому что описываются боевые действия, даже по фронтам он дифференцирует, можно найти, ну, все, что практически угодно. Почему на этом заостряю внимание? Ну, наверное, из опыта работы, прежде всего, в техническом университете, а мне довелось долгое время преподавать спецкурс по истории Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой. Вот. И когда рекомендуешь, и когда студенческая молодежь это все читает, видит, ты видишь, как немножко меняется взгляд людей на войну. Поэтому подобного рода, наверное, цифровые проекты имеют право на жизнь. Тем более, что, повторюсь, там собрано просто гигантское количество материала, наверное, который еще ждет своего исследователя. И чем еще интересно, ну, наша отечественная историческая наука, она в меньшей степени заточена под это, да, это больше все-таки прерогатива, наверное, Запада. Но так называемая oral history, да, устная история, это взгляд на войну глазами человека, который эту войну вынес, перенес, на любое событие. Мы, в принципе, есть такая категория «маленькие люди», да, мы живем внутри событий, а какие эмоции мы испытываем, какие чувства, для будущего исследователя зачастую закрыто, потому что редко кто из нас оставит какие-то воспоминания. Все мы больше судим о каких-то документах, на основании каких-то документов, материалов, вот, средств массовой информации, да, а здесь простой человек. И вот эти письма, да, вот эти воспоминания людей, записанные пусть даже через десятилетия, они дают возможность, ну, прикоснуться к тому времени, посмотреть глазами тех людей. И это эмоционально очень цепляет. И детей в том числе, я вот так хочу отметить. Поэтому формы работы, они разносторонние. И те же, и, ну, поисковое движение, наверное, на территории Беларуси все-таки в меньшей степени. Почему? Потому что здесь не было таких затяжных боев. Здесь в 41-м относительно быстро, да, в течение лета. И 44-й тоже в течение лета. Вот. Поисковое движение возможно в рамках вот этих вот процессов по исследованию геноцида. Но здесь, ну, в принципе, да. А вот подобные вещи, да, те же, даже те же вахты памяти, они имеют место быть.
1: Вот, ну а в контексте именно цифровизации и истории собрания данных и писем могу просто как бы подвести черту, что дело писателя Смирнова живет и продолжает жить, да?
2: Да, да, да. И многие вещи открываются именно вследствие вот подобного рода воспоминаний, не фиксированных ни в одних документах.
1: Да, вот учитывая, что носителей живой памяти остается все меньше, как используются в преподавании примеры из жизни вот нашего города Бреста? Вот есть ли в школах не только Брест, но вообще области свои традиции, связанные с героическими семьями или ветеранами?
2: Безусловно, есть. И вы правильно отметили, сейчас это проблема. Почему? Потому что вот, ну, мы где-то приблизительно все-таки одного возраста, где-то плюс-минус. Да. И вы помните, как у нас существовали традиции приглашать ветеранов
1: на концерт, полный зал ветеранов. Я помню детской памятью.
2: Даже на такие мини-уроки, приуроченные, да, к 9 мая, возможно, да, чаще всего 9 мая, 22 оно как-то все-таки проходило мимо. Но давайте просто простая арифметика. 85 лет начала войны. Да, человеку 20, это уже 105.
1: Это уже 105,
2: в трезвом уме, светлой памяти, физически годным, чтобы прийти. Я думаю, если и есть, дай бог, то это единицы. Поэтому, естественно, формы, методы работы, ну, немножко меняются. Да, вот у нас такая акция проходит «Герой моей семьи», где ребенок должен, ну, рассказать, написать не то чтобы сочинение, а просто свой рассказ о своем предке, который, ну, вот ветеран войны. Уникальные, удивительные вещи происходят. Вот даже на примере истории, рассказанных моими коллегами со своими детьми, когда поднимаются старые фотографии семейного альбома, и когда ребенок говорит: «Так я ж на него похож», или «Я как он». И это очень сильно цепляет тоже эмоционально. И в классе, если первоначально, тоже вот такие заметки на полях, первоначально, ну, такие, те, кто поприлежнее, да, выполнили, кто немножко неприлежный, да, сидит где-то там, это все слушает, воспринимает, то, как учителя говорили, на второй год уже практически 100% класса что-то ищет, что-то пытается найти, рассказать наперебой о своих, ну, предках, которые вот принимали участие, ну, в частности, вот в Великой Отечественной войне. Фотогалереи, семья ветерана, есть в некоторых районах люди, которые еще живы, слава богу. Ну, например, по Бресту 10-я школа, если мне память не изменяет, «Доброе утро, ветеран». Вот они к 9 мая, да, ходят, и еще живых есть еще, да, ветераны, и поздравляют. Поэтому формы работы, они вот носят такой, скажем,
1: уже
2: так,
1: более характер. Тимуровский характер.
2: Ну, по всей
1: вероятности. В какой-то мере, да.
2: Мы вынуждены все-таки в любом случае немножко подстраиваться под реалии современного мира. И, ну, для этого система образования существует, она должна быть гибкой.
1: Да. Потому что, да, мы работаем с теми, кто развивается, с теми, кому строить будущее. Поэтому гибкость здесь один из самых важных аспектов. Благодарю. Мы ненадолго прервемся. Небольшая музыкальная рекламная пауза на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Реклама.
4: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
5: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы продолжаем. И сегодня тема нашей программы – это сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание наследников победителей. Да, президент Беларуси не раз подчеркивал – мы – наследники победителей. Как это утверждение работает в обычном школьном классе? Что оно дает конкретному ученику для самоощущения здесь, в независимой Беларуси?
2: Ну, на мой взгляд, да, мы должны рассматривать это через цепь поколений. Мы не являемся ни первой, ни последней, да, ни последним звеном в этой цепи. И те победители – это мы только в предшествующий период времени. Мы являемся частичкой их. И осознание, на мой взгляд, вот именно этого, понимание этого момента, что это некое единое целое с теми, кто жил, с теми, кто будет жить, дает ощущение, ну, от гордости за страну, наверное, до ответственности за ее будущее. Я предполагаю, что именно это президент и закладывал в свои слова, говоря о том, что мы наследники победителей. Мы те, кому они дали жизнь, и в физическом плане в том числе. Мы являемся продолжателями дела этих людей. Это надо помнить.

0: вкладываем сегодня в работе над этой годовщиной? Я имею в виду вот в контексте 26-го, 85-й годовщины начала Великой Отечественной.
1: Вы знаете, ну, у нас как-то, наверное, так традиционно принято ругать поколение, которое моложе, да, уже не тот народ пошел. Нет, я могу привести такой пример из своей школьной жизни, имеется в виду школьной жизни уже учителем, когда в рамках, ну, какого-то из мероприятий, уже не вспомню, сотрудничество с воинскими частями, это было, это конец 90-х, начало нулевых, я с классом попал на пограничную заставу под Брестом. Вот, класс такой, ну, у меня был веселый, я бы сказал, задорный и хулиганистый. Но когда вот, стояли, по сути дела, на берегу Буга, назовем это так, да, когда вот один из офицеров заставы говорил, что вот мы стоим на первых метрах нашей земли, речь о врагах не шла. И взаимоотношения и с Польшей было немножко другое, да, тогда этот период активного челночного бизнеса, наверное, так можно сказать. Нет, об этом речь не шла. Речь шла о том, что вот это наша земля, это та земля, на которой мы родились, где мы растем, и это наше. И лица вот этих моих хулиганчиков, да, они становились, ну, серьезными. Нельзя говорить о том, что там суровыми. Нет, абсолютно. Именно серьезными. Приходило понимание того, что, ну, да, здесь начинается родина, здесь она заканчивается в какой-то степени. И то, что это родина, это в том числе и ты, и это часть тебя. Поэтому, на мой взгляд, наше подрастающее поколение, оно, во-первых, как минимум не глупее нас, да, и оно понимает, где хорошо, где плохо. Ну и плюс, наверное, похвалю систему образования, да, я еще раз повторю, что делается на максимально, наверное, все, чтобы не придать забвению вот ту войну. Ну, мы вокруг нее расстроим свои вот эти построения. И делается все максимально, чтобы дети знали, помнили, чтили, ну и гордились, наверное, тоже этой ситуацией, победителями, да, вот этим моментом.
0: Ну и в финале дайте, пожалуйста, простой совет нашим радиослушателям, особенно родителям. Вот какой один вопрос можно задать своему ребенку-подростку, чтобы начать правильный разговор о войне? Что важнее? Ну, вообще, что важнее всего донести до них?
1: Ну, все-таки я с вами не соглашусь. Наверное, не вопрос, а какой тезис, да? С чего все-таки начать тезис, разговор?
0: Да, да. С чего начать разговор?
1: С чего начать разговор? Вы знаете, это сложный момент, мне кажется, да, я сам отец двух детей, и уже относительно взрослых, и, ну, мне как-то так, у меня в семье не было такого, чтобы мне необходимо было их учить, да, вот они как-то сами это все воспринимали, возможно, опять-таки, благодаря школе этого не было, но, на мой взгляд, стоит, знаете, на что делать упор, все-таки упор на осознание того, какой ценой досталась эта победа. И вывод из этого, на мой взгляд, должен делаться такой, чтобы никогда подобное не повторилось на нашей земле. 27 миллионов.
0: Да, 27 миллионов. Цифра страшная, если учесть, что это не миллионов, а в этих 27 миллионов одна жизнь такого, как вы и я, со своими планами, надеждами. Да. А сколько нерожденных? Об этом тоже.
1: Чудовищные жертвы.
0: Самое главное, что мы об этом говорим, что мы об этом помним, и мы действительно, мы и наши дети и внуки действительно будут теми самыми достойными наследниками победителей. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был ректор Брестского областного института развития образования Анатолий Васильевич Мощук. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе, к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Брестский район.
2: 16 часов. С новостями Брестского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Первыми на уборочной страде в Прибужье чествовали операторов зерносушильного комплекса открытого акционерного общества «Остромечево», которые насушили 2000 тонн зерна нового урожая. Чествовали работников первый заместитель председателя райисполкома Михаила Долбик и председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Алена Бычковская. Подарки от открытого акционерного общества «Остромечево» вручил его директор Олег Бурак. На заседании районного исполнительного комитета рассмотрели вопрос эффективности принимаемых мер по противодействию незаконного оборота наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией на территории Брестского района. Было отмечено, что проблема потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ не теряет своей актуальности. Анализ складывающейся оперативной обстановки в районе характеризуется

0: снижением регистрируемых преступлений. Однако ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков остается сложной. Эффективная профилактическая работа проводится с учащимися учреждений образования. Это онлайн-трансляции с участием осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, которые наглядно показывают учащимся риски и последствия преступлений, способствуют предупреждению вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Данный формат доказал свою эффективность в профилактической работе, сочетая эмоциональное воздействие с правовым просвещением.
1: Новости.
0: В субботу, 11 июля, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Алексеем Вячеславовичем Мартысюком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15. В День независимости Республики Беларусь делегация Брестского района приняла участие в возложении корзин с цветами в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». 3 июля главный праздник в Прибужье развернулся в агрогородке Черни. Для жителей района были подготовлены выставки работ народного творчества, показательные выступления сотрудников силовых структур, концерты творческих коллективов. Григорий Панасюк, председатель райисполкома, поздравил жителей района с Днем независимости Республики Беларусь. Он отметил, что перед каждым из нас стоят важные задачи – своим ответственным и качественным трудом укреплять экономику страны, беречь согласие и стабильность, суверенитет и независимость нашей Родины. Все участники праздника вместе спели гимн Республики Беларусь. Праздничный салют завершил мероприятие. В День независимости Республики Беларусь Брестский район пополнился еще одним жителем. В семье Василюков из агрогородка Медно родился мальчик. Семья воспитывает 11 детей. Брестская районная организация общественного объединения «Белая Русь» во главе с председателем Екатериной Ягницыной поздравила Людмилу Василюк и вручила подарки. Представители районной организации «Белая Русь» посетили дошкольные учреждения района. Воспитанникам детских садов агрогородков Чернавчицы, Скоки и деревни Тельма-1 были вручены подарочные книги «Дети рисуют Родину». Яркое детское издание является не только частью патриотического воспитания, но и имеет символический аспект, закрепляет образ Беларуси как родного дома. В Брестском районе впервые стартовала международная летняя образовательная инженерная программа «Квантоград» или летняя школа инноваций. Проект проводится в Чернинской средней школе. Здесь 60 ребят из Брестской и Пензенской областей объединились общей темой «Проектирование будущего». Ключевой образовательный инструмент – стратегия с применением форсайт-методологии. Проект проходит и в Брестском областном центре туризма и краеведения детей и молодежи. В средней школе деревни Черни их ожидают познавательно-игровые занятия. Проектируя разработки, они смогут заработать бонусы, а на них приобрести что-то в магазине, который тоже размещен в школе. Программа рассчитана на 10 дней. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осуществляют проверку объектов агропромышленного комплекса по установлению ненадлежащего хранения сельскохозяйственной техники и механизмов, ее готовность к посевной кампании, организацию сторожевой охраны, техническую укрепленность объектов агропромышленного комплекса. Ежедневно в ночное время сотрудниками Брестского РОВД осуществляется контроль сторожевой охраны объектов АПК, проверяется их физическое состояние на предмет употребления алкогольных напитков, а также сохранность товарно-материальных ценностей. Проводятся мероприятия по выявлению лиц, совершающих хищения. Брестский РУВД напоминает, что за совершение хищения государственного имущества с объектов агропромышленного комплекса действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если вам стало известно о таких фактах, сообщайте в оперативно-дежурную службу РУВД по телефонам 27-58-06-102 или участковому инспектору милиции. Автономный пожарный извещатель – ваш невидимый охранник. Установить его просто. Идеальное место – центр потолка в каждой жилой комнате, особенно там, где спят ваши дети. Если в центре не получается, закрепите прибор на потолке у стены или на самой стене, отступив немного от верха. Важный совет – не ставьте извещатель на кухне. Пары дым от плиты могут вызвать ложную тревогу, когда вы просто готовите ужин. С новостями Брестского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.13 на наших эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа мы будем вместе с вами. Узнаем массу интересной, а самое главное, полезной информации. Узнаем, кто из звезд выступит на финале чемпионата мира по футболу 2026. Также у вас будет прекрасная возможность поиграть, разыграть, а самое главное выиграть, пригласительный билет на 2 персоны на главную вечеринку этого лета «Дубай 2.0» в клубе «Медуза» в городе Бресте, который состоится уже в эту субботу, а именно послезавтра. Расскажу, как быстро прийти в себя после напряженного дня. Методы помогут снять стресс в кратчайшие сроки. Сегодня на календаре четверг, именно в этот день кинотеатры обновляют свой репертуар, поэтому про парочку новых картин обязательно поведаю. Это и многое другое в течение ближайших 3 часов, так что оставайтесь вместе с нами, повод, как говорится, есть. А что в музыкальном эфире, совсем скоро здесь Tuvi Lo, Sip & Moments. Чуть пораньше поп и их музыкальная композиция Never Let Me Go. Милки и Just The Way You Are в ремиксе от Дэвида Гетты. И буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 2697. 17 и 26 97 18.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Если верить рекламе, современный автомобилист может решить почти любую проблему двигателя одной, ну, будем говорить, называет это так, волшебной таблеткой. В частности, производители этих сомнительных эликсиров обещают превратить посредственное топливо в премиальное, подняв его октановое число, увеличить мощность, снизить расход топлива, очистить систему или даже продлить ресурс силового агрегата. Звучит, конечно, красиво, но где заканчивается инженерия и начинаются там и начинаются маркетинговые недомолвки. Изучаем рынок присадок и выясняем вообще, существуют ли реальные средства хотя бы для повышения октанового числа бензина. На фоне нынешнего изобилия, скажем так, так называемых чудесных предложений, все 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения от Остапа Бендера выглядят детским утренником против выступлений актеров МХАТ. Откажись, великий комбинатор в наши дни на рынке производителей автохимии, его вряд ли бы взяли даже на должность мальчика, приливающего жидкость из бочки в бочку в современной артели реванш. И хотя годы прошли, эти бочки сменились яркой тарой, а мальчик превратился в сотрудника отдела R&D, маркетинг по-прежнему работает над тем, чтобы кто-то купил что-то не очень нужное. Сегодня автомобилисту предлагают превращение старого Мерина в молодого Мустанга при помощи революционных формул нанокомпонентов, активаторов горения, молекулярных кондиционеров топлива и прочих алхимических чудес 21 века, попутно избавляя владельца машины не только от проблем с мотором, но и, конечно же, от лишних денег. Если верить рекламным буклетам, инженеры НПЗ десятилетиями зря создавали сложные технологии изготовления топлива. Ведь по обещаниям маркетологов достаточно купить упаковочку чудо-присадок, и все вопросы с некачественной горючкой решены. А ведь продавцы не врут полностью, они лишь пользуются тем, что большинство автолюбителей не разбирается в нефтехимических процессах. Вещества, повышающие октановое число, все-таки действительно существуют. Но высокооктановый бензин все-таки получают не добавлением всякой всячины в бак, а на НПЗ, где за рецептурами стоят годы исследований и огромные финансовые инвестиции. Именно сложность получения высокооктановых типов топлива породила рынок тех самых, скажем так, так называемых волшебных таблеток. Их производителям достаточно добавить околонаучную чепуху в красивую упаковку, и продукт с высокой стоимостью добавлен, подчеркну, стоимостью готов. Автомобилисту остается поверить, что несколько миллилитров чудо-жидкости заменят дорогие технологии. Так можно ли реально все-таки повысить октановое число? Можно, но есть нюанс. Большинство таких компонентов имеют неприятные побочные эффекты. Что касается средств и присадок для повышения октанового числа, то они либо бесполезны, либо вообще опасны для двигателя. Октановое число – параметр, определяемый на этапе переработки нефти, и изменить его уже в бензобаке автомобиля, ну, согласитесь, невозможно без сложных термических и химических процессов, производимых в заводских условиях. При этом химические добавки, изменяющие состав бензина или дизеля, могут быть опасны для современных двигателей, а это уже звоночек. Хотя некоторые антидетонаторы действительно способны повысить октановое число на 1-3 единицы, но при этом они же могут разрушить мотор. Так вот, ферроцен быстро выводит из строя свечи зажигания и катализаторы, а нафталин образует нагар и выпадает в осадок на холоде, забивая, кстати, топливную систему. И даже качественные жидкие присадки на основе метилтрет-бутилового эфира при правильной дозировке могут лишь приблизить характеристики АИ-92 к 95-му. Но экономии автомобилист не получит. Хорошее средство на 1 бак стоит дорого, а разница в ценах на топливо оказывается меньше расходов на присадку. В общем, чудеса, они все-таки действительно случаются. Только чаще всего они заканчиваются в лучшем случае заменой свечей катализатора кислородных датчиков или, увы, уже ремонтом всей топливной аппаратуры, а то и самого движка. Так что не ведитесь, не попадайтесь, берегите себя и свои транспортные средства. Это была рубрика «Водительский комитет».
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, а временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13, днем 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио

0: Реклама.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это была Наталья Подольская. Купалась она в счастье откровенно. Купаться нужно в море. Не то чтобы в счастье, все-таки лето, отпуск. Но и как раз-таки купальные костюмы нужно носить только на пляже, а не в городской черте. Именно так считают в одной из популярных у белорусских туристов в стране. Потому что там есть штраф. Штраф до 200 евро грозит туристам за прогулки в купальниках или с обнаженным торсом в рыбацкой деревне Варенна на знаменитом озере Комо в Италии. Новые правила запрещают разгуливать по мощенным улочкам в пляжной одежде. Таким образом, власти хотят защитить покой 650 местных жителей и облик старинного поселения. А поводом для ужесточения стало растущее напряжение из-за наплыва отдыхающих. Местные власти посчитали, что вид полуобнаженных тел на фоне старинных церквей и жилых домов несовместим с атмосферой места. Ну, тут согласен. Мэр этого местечка занял жесткую позицию. По его словам, ежегодный прием сотен тысяч гостей со всего мира не должен разрушать качество жизни тех, кто живет здесь постоянно. В документе уточняется, что купальные костюмы и топлес уместны исключительно на пляжах и палубах прогулочных катеров. Для прогулок по магазинам, ресторанам или главной площади теперь потребуется, ну, как они называют, приличный вид. Решение находит широкую поддержку у местных предпринимателей. Кстати, один из владельцев торговой точки в разговоре заметил, что свобода действий на пляже не должна перетекать в городскую среду. Другой коммерсант назвал инициативу разумной, добавив, что теперь главное – контроль за соблюдением этих норм. Ну да, тут будет интересненько, что из этого будет являться шортами, а что плавками. Что майка, если она прозрачна, она является пляжной или не пляжной. Это, кстати, не первый случай в Италии, когда туристические привычки пытаются регулировать рублем. В 2022 году схожие меры за неприличное поведение ввел Соренто, а в фешенебельном Портофино год спустя и вообще запретили задерживаться в некоторых живописных зонах ради селфи, создав те самые зоны без ожидания. Ограничения в Варенне стали продолжением общего тренда на защиту локальной идентичности от последствий овертуризма. Вот как-то так, но тут я согласен. Пляж есть пляж, улицы есть улицы, и зачем это всем наблюдать? Другой момент есть, конечно, просто в пляжной одежде идет человек, обладающий прекрасными внешними данными. Тут может бы и пройтись, а ведь это далеко не всегда так. Ну и на самом деле, да, как житель города Бреста понимаю, что все-таки, уважаемые жители и гости города, не забывайте, что вы все-таки в гостях, и как-то так давайте нам жить спокойно. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте будем добрыми, приветливыми, гостеприимными. Это я просто перечеркиваю то, что я сказал выше. Оставайтесь вместе с нами на волнах Радио Брест. Встретимся мы уже в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
2: Высоко ценю достигнутый уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосферы дружбы и доверия. Сегодня мы подписываем декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Узбекистаном. Уже только это историческое событие придает вашему, Шавкат Мирамонович, визиту особое значение. Мы успешно выполняем достигнутое в 2024 году в Ташкенте договоренности увеличить объемы нашей торговли. В 2025 году товарооборот вырос на 35,5%. В январе-мае нынешнего года темпы роста еще выше – 36 с лишним процентов. По итогам первой части переговоров в узком составе уверен, у нас есть реальные возможности выйти к 30-му году на товарооборот в 2 миллиарда долларов. В том числе за счет укрепления взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других. Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас только что состоялся в узком составе, ради этого надо было приехать в Беларусь, потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях, по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлением сотрудничества. Чтобы наши амбициозные планы были претворены в жизнь, правительство подготовило дорожную карту, план, определяющую основные направления совместной работы на пятилетку.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал интерес узбекского бизнеса к созданию в Беларуси современных животноводческих комплексов. Об этом он заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
2: 2 года назад стартовал наш первый инвестиционный проект сельской отрасли – создание в Ташкентской области передового птицеводческого комплекса полного цикла от получения инкубационных яиц до переработки мяса и реализации готовой продукции. Как мне говорил президент, он в теме. Успешно развивается этот проект. А сегодня мы договорились о том, чтобы Узбекистан, узбекские инвесторы пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель. Там организовано неплохо все для того, чтобы начинать работать, производить продукцию и поставлять оттуда мясо, молоко, всю птицу, мясо птицы в Узбекистан. Но об этом мы еще поговорим. Приветствуем интерес узбекского бизнеса к созданию современных животноводческих комплексов на этой же Витебщине. Для вас это возможность производить и поставлять в Узбекистан высококачественную мясную продукцию, ну, которую вы произведете сами. А для Беларуси это люди, новые рабочие места и развитие села. Росту числа таких проектов будет способствовать недавнее присоединение Узбекистана к соглашению о свободной торговле услугами, учреждений, деятельности, осуществления инвестиций в рамках Содружества независимых государств. Теперь в нашем распоряжении не только двусторонние, но и многосторонние инвестиционные механизмы.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте завтра состоится грандиозный финальный этап василькового тура. Основные мероприятия развернутся на базе кинотеатра «Беларусь». Марафон активности откроет ярмарка «Васильковый кирмаш», которая будет радовать гостей сувенирами и угощениями прямо у здания кинотеатра с 12 до 21 часа. С 13 до 14 часов жители и гостей города ждут тематический квиз по истории Славянского базара с ценными брендированными подарками, а также масштабная фотовыставка в редких архивных кадров с 13 до 19 часов. Вечером с 18 до 20 часов площадка у фонтана превратится в интерактивную музыкальную зону для фестивального караоке со звездами. На базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады прошел специализированный сбор с командирами соединений и воинских частей и их заместителями. Участникам продемонстрировали порядок организации и совершения марша на военной технике в составе колонн. Особое внимание уделено алгоритмам действий при выдвижении колонны, вопросам мобильности и оперативного реагирования на потенциальные угрозы, возникающие во время совершения марша. И в завершении новости компаний. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 29 716 44 44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Нас 12 на эфирных. Рад вас снова приветствовать на волнах Радио Брест. Вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил свой рабочий день и движется по направлению к дому. Соблюдайте правила дорожного движения и обязательно сообщайте о факторах, которые затрудняют движение по дороге, на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. В ближайший час масса интересной и полезной информации. Мы узнаем, в ближайший не час, а даже два часа, мы узнаем, кто из мировых звезд выступит на финале чемпионата мира по футболу 2026. Выиграем прекрасный пригласительный билет на целых две персоны на послезавтрашнюю, именно 11 июля, вечеринку, главную вечеринку этого лета, «Дубай 2.0» в «Медуза». Также я расскажу, как быстро прийти в себя после напряженного дня. Вот уже совсем скоро узнаем, какие фильмы вышли с сегодняшнего дня на наши киноэкраны. Четверг, день премьер, день обновления репертуара в кинотеатрах. Так что обязательно поведу. А что у нас в музыкальном эфире совсем скоро? Это Carly Rae Jepsen и «I Really Like You». Чуть пораньше Тимошенко и «Hold Me». Cheat Codes в дуэте с Фроули. Их музыкальная композиция Towers буквально через трек, песню от Люси Чеботиной и рекламный блок в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в «Зика». Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:26 на эфирных, и на календаре четверг. Именно в этот день, как вы знаете, кинотеатры обновляют свой репертуар. Про парочку новых картин прямо сейчас вам и поведаю. Первый фильм – это комедия «Приглашение». Возрастная рекомендация 18+. Режиссер Оливия Уайлд. В главных ролях Пенелопа Круз, Сет Роген, Эдвард Нортон и сама Оливия Уайлд. Сюжет таков. Отношения Джо и Анджелы уже не так искрят, как раньше. Желая получить яркие впечатления, Анджела приглашает в гости соседей. Эффектную пару, отношения которых, наоборот, полны страсти, судя по громким стонам из их квартир. Но вечер идет не по плану. Светская беседа очень быстро меняет направление, ведь дерзкие соседи выступают с весьма необычным предложением. Ну, а следующий фильм интересен уже хотя бы своим актерским составом. Итак, картина называется «Кодекс Данте». Жанр критиками определен как драма, криминал и детектив. Возрастная рекомендация, опять же, 18+. Режиссер Джулиан Шнабель, очень такой пафосно известный режиссер-художник. В главных ролях Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа, Аль Пачино, Джон Малкович, Мартин Скорсезе. Согласитесь, состав более чем звездный. Сюжет таков. Ник, писатель из Нью-Йорка 21 века, отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись божественной комедии, написанную рукой самого Данте Алигьери. В это же время Данте в 14 веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает время, их одержимость любовью, красотой и божественным. Сам Джулиан Шнабель, режиссер фильма, говорит о своей работе так. «Мне было важно, чтобы зритель почувствовал себя частью этого мира одновременно, Нью-Йорка 2000-х и Италии 14 века, чтобы он вышел из зала немного озадаченным и унес это ощущение с собой. Когда фильм способен заставить зрителя задуматься о чем-то, то он работает. Даже если у зрителя остаются вопросы, гораздо интереснее иметь захватывающие вопросы, чем скучные ответы». Вот такой сюжет, вот такой прекрасный фильм. Так что, если и заинтересовались, то милость просим в кинотеатры. И, конечно, приятного просмотра.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, а временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13, днем 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
7: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
8: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Наверняка каждого из нас нет-нет, да и волнует вопрос, можно ли быстро прийти в себя после напряженного дня, проведенного на работе. Ответ на него, к счастью, положительный. Узнаем, как совладать с накопившимся стрессом, но для начала стоит одним глазком взглянуть в прошлое. Это поможет нам лучше узнать наш организм. А он, кажется-таки, на минуточку устроен точно так же, как и у наших предков. Это значит, что его физиологические реакции, в том числе стресс, такие же. А вот понятие стресса несколько изменилось. Раньше оно означало угрозу жизни и здоровью. К примеру, если вы шли по лесу, а за вами погнался волк. Организм в такой ситуации реагировал, вырабатывая гормоны, которые помогали быстро становиться более быстрым и сильным. Сейчас же стресс, согласитесь, возникает по куда более безопасным причинам. Если вы долго работали, поругались с кем-то и так далее. А вот реакция организма все-таки осталась та же. В случае стресса она нас мобилизует, чтобы дать нам силы убежать или сражаться, хоть этого и не происходит. Когда наш прапрадедушка убегал от волка, его мышцы напрягались, сердце быстро гоняло кровь, и, наконец, после изнурительного бега он оказывался в безопасной деревне. После этого организм отключал тот самый режим стресса. Современному же человеку не приходится никуда бежать или сражаться, из-за чего гормоны не находят естественной точки приложения, а в результате организм не понимает, что настала пора выключить режим стресса. Так что же делать? Все просто, займитесь примерно тем же, ради чего режим активировал тот самый режим стресса. То есть дайте себе физическую нагрузку. Подойдет абсолютно любая, имеющая среднюю интенсивность и длящаяся где-то 15-20 минут. Аэробик, танец и так далее. Закрепить ощущение того, что вы в безопасности, поможет разговор с приятным собеседником или объятие с близким человеком. Вот и все секреты. Пробуйте.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.56 на эфирных. Это уже последние минуты этого часа. И рад сказать вам, что мы встретимся с вами уже в часе следующем, где вас также ожидает масса всего интересного и полезного. Все это как раз-таки еще не за горами у нас розыгрыш замечательного приза. А это будет билет пригласительный на две персоны на вечеринку Дубая 2.0 в клубе «Медуз» в городе Бресте. И состоится она 11 июля, а именно послезавтра. Так что следим за эфиром, остаемся вместе с нами и только с хорошей музыкой.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Кобрин с рабочим визитом посетил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Первым объектом на маршруте стал строящийся цех на Кобринском инструментальном заводе «Ситома», где близится к завершению строительства и готовится к установке высокотехнологичное оборудование. На заводе Петру Пархомчику были представлены передовые технологии производства и выпускаемая продукция, высококачественные гидроцилиндры. Глава области проинспектировал производственные мощности предприятия, претерпевшие значительные изменения в ходе реализации инвестиционного проекта, в рамках которого ведется модернизация действующего производства. На открытом акционерном обществе «Кобрин Агромаш» председатель облисполкома провел мониторинг цехов, которые подлежат реконструкции под дилерский центр, ключевой объект по выпуску продукции сельскохозяйственного назначения. Роботизированная линия по пошиву постельного белья установлена в Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. О производственном ноу-хау рассказала председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич. На производстве объединения внедрена роботизированная линия, которая не только шьет, но и выкраивает. Уникальность этого роботизированного комплекса в том, что он может работать 24/7. К тому же мы можем оперативно брать и выполнять дополнительные заказы. И такие ситуации были в этом году, когда необходимо было быстро отшить вдвое больше, чем утверждено в плане производства. Не без человеческого фактора работы справились, подчеркнула Надежда Лазаревич. Кобрине завершают реконструкцию моста через Муховец. Об этом сообщил прораб филиала моста отряд номер 58 открытого акционерного общества «Мостострой» Андрей Куприш. Мост закрыли для проведения работ в июне прошлого года. По словам специалистов, его ведут в эксплуатацию до ноября этого года. На данный момент у нас выполнено 90% от общего объема железобетонных работ. Полностью устроены опоры и смонтировано пролетное строение. Забетонирована монолитная проезжая плита и тротуары. Сейчас производим поклейку гидроизоляции тротуаров и устраиваем лестничный марш для схода пешеходов к набережной, рассказал Андрей Куприш.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Ляховичском районе состоялось выездное заседание постоянной комиссии областного совета депутатов. В центре внимания комиссии по вопросам социально-культурной сферы и социальной защиты населения, забота о старшем поколении и людях с инвалидностью. Участники заседания посетили социальный пансионат Репихова в Кривошине и отделение круглосуточного пребывания Ляховичского и территориального центра социального обслуживания населения. Ознакомились с условиями проживания, качеством питания, медицинского ухода и психологической поддержки граждан в стационарных условиях. В рамках учебной практики студенты специальности бизнес-администрирования юридического факультета Брестского госуниверситета имени Пушкина встретились с руководством свободной экономической зоны Брест. Глава администрации СЭС Вадим Кравчук познакомил будущих менеджеров с историей создания первой в Беларуси свободной экономической зоны, рассказал о ее деятельности, преимуществах Брестского региона и перспективах развития. Студенты узнали, почему именно Брест стал первой площадкой для реализации такого проекта, а также познакомились с возможностями, которые СЭС предоставляет инвесторам и бизнесу. Продолжением практики стало посещение предприятия резидента «Гефест Кварц». Студенты познакомились с современным производством изделий из закаленного стекла и организацией работы предприятия. Пинщина приглашает на гастроэкофестиваль. 1 августа на территории эколого-туристического комплекса «Тишина», расположенного в ландшафтном заказнике «Средняя Припять», пройдет гастроэкофестиваль «Полесский вьюн». Гостей фестиваля ждут блюда полесской кухни, выставки продажи ремесленных изделий, творческие выступления, интерактивные площадки, развлечения для всей семьи и возможность насладиться уникальной природой одного из самых живописных уголков Пинщины. Уже 11 июля Беловежская пуща масштабно отметит Купалье. С 17 до 3 часов ночи гостей ждут народные традиции, интерактивные площадки, мастер-классы, концерт с участием любимых артистов, поиск легендарной «Папороть к ветке», огненное шоу, зажжение купальского костра, хороводы и танцы до самого утра. Концертная программа начнется в 18 часов. Среди приглашенных артистов – певица и актриса Ольга Булай, артистка российской эстрады Татьяна Овсиенко. В 12 часов начнется дискотека. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А. Это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Все ближе и ближе по дороге домой мы вместе с вами. Вечернее шоу, которое так и называется. Зовут меня Алексей Лихович, как вы это успели услышать из музыкальной заставки. Еще один час я вместе с вами расскажу очень интересную новость из мира, музыки, а также уже совсем скоро, буквально в 18:20, где-то в этом районе, предложу вам поиграть со мной, разыграть, самое главное, выиграть пригласительный билет сразу на две персоны на 11 июля. На 11 июля, а именно... На послезавтра, на прекрасную вечеринку, вечеринка под названием «Дубай 2.0» в клубе «Медуза» в самом центре города Брест. Так что, дорогие друзья, обязательно участвуйте, обязательно выигрывайте, и пожелаю всем, конечно же, удачи. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это «Махамби» и «I don't wanna party without you». Чуть пораньше «Clemens» и «If you wanna go». Дэвид Гетта, Терри Свимстоун и I Gone, Gone, Gone буквально через композицию и рекламный блок уже здесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В ночь с 11 на 12 июля в центре Бреста будет по-настоящему жарко, и прогноз погоды здесь совершенно ни при чем, потому что именно там состоится главная вечеринка этого лета — Дубаи 2.0. Диско, ночной клуб «Медуза» приглашает. Масса интересного, интересных и ярких зажигательных вещей. Это вокалист, зажигательный кавер-бенд, «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая мехенди, такая классный рисунок, и много-много-много других сюрпризов. Кстати, девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. А также бесплатный вход будет тому, кто выиграет в викторине. Очень простой, нужно просто будет ответить на один вопрос. И, собственно, окажется первым, кто прислал правильный ответ. И, собственно, тому я и отдам этот самый пригласительный билет. И, кстати, на целых две персоны. То есть не один пойдете, а с кем-то дорогим, любимым и, как говорится, желанным. Ну, вот как-то так, дорогие друзья. Самое главное, что хочу подчеркнуть, вечеринка состоится в ночь с 11 на 12 июля в клубе «Медуза». Это город Брест, улица Советской, 73. Соответственно, если вы не собираетесь в это время присутствовать в городе Бресте и не сможете присутствовать там, бдительная просьба не мешать выигрывать другим, потому что призы у нас передавать нельзя. Вот как-то так. Собственно, все, что хотел, объяснил, все, что хотел, рассказал. Напомню, у нас на кону пригласительный билет на две персоны на вечеринку, которая состоится уже послезавтра вечером-ночью в клубе «Медуза» в городе Бресте. Вечеринка «Дубаи 2.0». Ну, собственно, как вечеринка называется, соответственно, и тема вопроса будет связана именно с этим. Итак, внимание. Да, кстати, забыл сказать, куда я принимаю ответы. Ответы я принимаю на наш Viber 399-0011, код оператора 33. Очень многим известен, но все-таки, как говорится, еще раз я его повторю. Итак, ну а теперь, внимание, вопрос, приготовьтесь. Кого нет в дубайском метро? Вот вы зайдете в дубайское метро и поймете, что кого-то привычного там нет. Так вот, кого нет в дубайском метро? 399-0011, код оператора 33, Viber. В течение следующей музыкальной композиции жду ваших ответов.
0: По дороге домой. Наши треки.

0: Радио Брест. По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, дорогие друзья, время подвести итоги нашей прекрасной викторины и узнать очень легко и очень быстро, и вы правильно все ответили на вопрос о городе Дубае. Итак, кого нет в дубайском метро? Вот что я у вас спрашивал. А там на самом деле нет машинистов, потому что там уже давно на автопилоте все как раз-таки поезда метро ходят. Ну что ж, спасибо всем за участие, все ответы правильные. Всех благодарю, осталось только посмотреть, кто же прислал самый правильный ответ и самым первым. Слушатель, чей номер заканчивается на цифры 61-63. Если вы узнали свой номер, я вас поздравляю. Совсем скоро вам придет сообщение с подробной инструкцией, как вы сможете воспользоваться вашим прекрасным трофеем. Спасибо всем за участие. Ну а если не выиграли, не расстраивайтесь. Завтра утром мои коллеги из утренней смены «Самого доброго утра» Юлия Майская и Влад Романенко также будут разыгрывать этот приз. Два пригласительных билета на вечеринку «Дубай 2.0» в «Медуза», которая состоится 11 июля в том самом клубе, в ночном клубе «Медуза» по адресу улица Советская, 73. Поехали дальше. Прямо сейчас у нас Махомби и «I don't wanna party without you».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, а временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13, днем 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30 1.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.38 на наших эфирных, и прямо сейчас музыкальные новости. В финале чемпионата мира по футболу 2026 выступит Джастин Бибер. По словам певца, чемпионат объединяет людей, как ничто другое. Бибер добавил, что он очень рад выступить в финале чемпионата, потому что кроме него на сцену выйдут еще три суперзвезды. Это BTS, Шакира и Мадонна. Хотя чемпионаты мира по футболу проводятся давно, лишь в 2026 году финал решили превратить в шоу. Вероятно, FIFA вдохновилась тем самым Супербоулом, где уже много лет в перерыве выступают именно суперзвезды. Для них это большая честь. Так, в 2026 там появился Bad Bunny, а в 2025 Kendrick Lamar. Концерт на чемпионате мира обещает стать даже более масштабным, чем шоу на Супербоуле. Но все потому, что Супербоул относится к американскому футболу, тогда как большинство стран все-таки интересуется футболом классическим. Выступление в финале чемпионата мира станет первым крупным концертом Бибера с апреля. Тогда музыкант спел на фестивале Coachella 2026 в качестве хедлайнера. Кстати, все эти Бибера много ругали. Он не подготовил никакого интересного шоу, а просто включал свои треки на YouTube и подпевал им. Фанаты выступили в защиту исполнителя. По их мнению, сет получился душевным, а постановки и декорации для концертов нужны отнюдь не всегда. Также в интернете много обсуждали песню One Less Lonely Girl, которую Бибер исполнил специально для Билли Айлиш. Она всегда была его большой поклонницей. В мае Джастин Бибер, напомню, набрал 135 миллионов слушателей на Spotify и возглавил чарт стриминга. При этом сейчас самая популярная песня Бибера далеко не новая. Трек 2012 года Beauty and the Beat занимает третью строчку мирового Spotify, уступая лишь Hate That I Made You Love Me Арианы Гранде и Дай Дай Шакиры гимну Чемпионат мира 2026. Вот такие музыкальные новости, а прямо сейчас, ну раз уж о нем заговорили, Джастин Бибер и Sorry.
0: По дороге домой.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Да уж, пронзительный голос Сии никак ни с кем не спутаешь. Это были Afrojack, Sia, David Guetta и Wake Tonight. Именно они подвели нас уже к финалу нашего шоу вечернего «По дороге домой». Что мне остается пожелать вам? Только прекрасного вечера. Чтобы все-все-все, что у вас задумано на этот вечер, ну, может быть, у кого-то там задуман какой-то прекрасный вкусный ужин, чтобы все по рецептуре, чтобы все ваши домашние обязательно оценили это в достоинство. Ну и, конечно же, чтобы все, что завтра у вас запланировано, в обязательном порядке случилось и сбылось. Завтра вообще уж хороший день по той простой причине, что он уже пятница, он уже не может быть плохим. Так что именно с таким настроением мы в него завтра, как говорится, и будем входить, будем в него вступать. Так что не расстраивайтесь, если есть какие-то поводы, а поводов пусть будет поменьше. Все, остается только сказать, что я вас всех люблю. Все, всем всех люблю и всем пока. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой».
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь готова организовать поставки продукции для нужд Государственного резерва Узбекистана. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. По его словам, Беларусь готова обеспечить стабильные поставки, востребованные на узбекском рынке продукции мясомолочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей и фармацевтической отраслей, машиностроения и нефтехимии.
2: В торговых отношениях предлагаю стремиться к балансу. У нас имеется устойчивый спрос на узбекский металлопрокат, хлопчатобумажную пражу, трикотажное полотно и одежду, свежую плодовощную продукцию, сухофрукты. Все, что вы там на юге производите, у нас нет. Надо поставлять сюда. Мы поддержим вашу любую инициативу или на рынке, или в магазине. Торговый дом Узбекистана, который вскоре откроет свои двери, практически напротив Дворца Независимости, даст минчанам и гостям нашей столицы прекрасную возможность ознакомиться с лучшими узбекскими товарами. Но один торговый дом – это ничто. Надо тиражировать, и желательно, чтобы в каждой области был узбекский торговый дом. В свою очередь, можем обеспечить стабильные поставки, востребованные на вашем рынке белорусской продукции, мясомолочной и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли, машиностроения и нефтехимии. Я знаю, что в Узбекистане пользуется спросом не только продовольствие и наша машиностроительная продукция, но и наша мебельная продукция. Ну, пожалуйста, давайте будем производить нужную для Узбекистана продукцию. Притом я приглашаю ваших специалистов для контроля, для заказов и для покупки и поставки в Узбекистан продукции, нужной для вас из деревообработки. Готовы организовать поставки замороженной говядины, сахара, масла, других позиций для нужд Государственного резерва Узбекистана. Тоже приедете, отберете, если вам подходит, пожалуйста, забирайте. Вот президент поставил вопрос, тушенка, сгущенка и прочее, то, что даже не для военных, даже не для госзаказа. В обычной жизни пользуются спросом. Мы готовы это произвести.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества.
2: Сегодня мы подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном. Это исторический шаг. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия, учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам. Декларация нацелена на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Хочу отметить, что переговоры прошли, как всегда, в доброй, дружественной и доверительной атмосфере. Мы детально обсудили актуальное состояние и перспективы развития всего спектра белорусско-узбекского партнерства и вчера, и сегодня.
0: Новости.
1: К другим событиям. Студенты факультета естествознания Брестского госуниверситета имени Пушкина посетили Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. В ходе экскурсии представители предприятия познакомили студентов со структурой одного из крупнейших агропромышленных биотехнологических комплексов СНГ, специализирующегося на производстве кормов, премиксов, глютена и другой продукции. Особый интерес вызвало посещение лаборатории научно-производственного центра, где ведется работа по получению и производству незаменимых аминокислот методом микробиологического синтеза. На Пинщине провели учебно-тренировочные занятия по боевому слаживанию. Главная цель проводимых мероприятий – отработать действия правоохранителей при возможных чрезвычайных ситуациях. Важной особенностью тренировки стала динамика занятий. Участникам регулярно поступали новые вводные, а условия поэтапно усложнялись. Это позволило проверить не только выучку отдельных сотрудников, но и слаженность взаимодействия разных подразделений. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21, в Барановичах ночью 8-10, днем 16-18, в Пинске ночью 10-12, днем 17-19, в Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: Зоркі гаворять.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надышу час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Завтра энергетичный потенциал шалёв будет не меньше, чем у динамита. Питание только у тем, какое применение этой энергии знойдут сами шали. Коли ваша кипучая деятельность будет накирована у какое-нибудь корыстное речиша, вы за один только день здольны заработать столько, кольки иншие не смогли бы и за месяц. А вось коли такая энергия будет накирована куда исти не туды, на жаль, динамит есть динамит. Завтра Скорпиону выпадает редкая махчимость заняться счастливым марнованием. Подею в этот день можно смело пустить на самотек. По-перше, тому, что изменить их ход Скорпиону все равно нияк не сможет. По-другое ж, любые спробы поуплывать на ситуацию завтра не приведут ни до чего, кроме хаосу и метусни. Ну а без умешания Скорпиона все организуется хай не одразу, зато и само собой. Завтра стрелец может выявить у себе генеральские здольности. Принамсі, жадання причапиться и покомандовать будет возникать на протягу дня регулярно. При этом неспрытность людей и их жадання ухилиться от своих обовязков будут выкликать здивление и раздражнять стрельца. Сам же стрелец, як это принято у генерала, кемлевостью завтра так само отрозниваться не будет. Завтра у голове у Козярога тривала поселится думка про то, что статус – это гроши, и чем больше у вас грошей, тем тривали ваше становище у громадстве. Думка, вядома, не новая, але покольки пытание своего громадского статусу будет хвалявать Козярога с подвоенной силой, у весь день он может провести у разважаниях про то, як разбогатеть. С гэтыми думками день и пройдень не зауважно. На жаль, шансов реально разбогатеть завтра не шмат. Зато гэты день добрый для зносин и новых знакомств. Не выключено, что одно с гэтых знакомство будет перспективным. Коли сегодня водолей задумал некую великую справу по хате, то завтра по инерции она будет просовываться на издевление легко без сучка и задиреньки. А вот все остальное у водолея будет валиться с рук. Навод самые элементарные дробные справы по господарце завтра могут перетвориться у катавания и выпробования для нервов. Не то, что пирог, навод простая яешня у гэты день может не милосердно подгореть, а талерка разбиться при мытье. Так что по махчимости лепш звести у все хатние клопоты до минимуму. Завтра рыбы могут отшувать небывалый уздым духу и энтузиазм, на жаль, не заусёды доречные. Зорки схиляют до того, что рыбы распораз будут натхняться на разностайные подвиги, вось только ожыццяўленне гэтых подвигов будет покидать жадать лепшего. Коли рыбы не хочут повторить лёс того небараки, який на рупливой молитве разбил себе лоб, им будет корыстно обмежевать у гэты день свою неутаймумную смагу дейности. Это был гороскоп для самых лепших знаков зодиаку. Я Алексей Ляхович и Радио Брест. Жадаем вам, каб все доброе, что я сказал выше, обовязково справдилося, а все остальное ни у яким разе не псовало вам настрою. Приемного вечера и цудовного завтрашнего дня. До встречи у эфиры.
0: Зорки говорять.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максфлайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Максайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 16,21. В Барановичах ночью 8,10, днем 16,18. В Пинске ночью 10,12, днем 17.

0: Реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, временами дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 16-21. В Барановичах ночью 8-10, днем 16-18. В Пинске ночью 10-12, днем 17-19. В Бресте ночью 11-13. Днем 17-19 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Наши треки.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи. Куда приводят мечты?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня также 17-19 с плюсом.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, временами дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16,21, в Барановичах 16,18, в Пинске 17,19, в Бресте сегодня также 17,19 плюсом.
0: Наши песни.